0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам, решайте. Под хорошую музыку на Азия Плюс.

0: хотела.
1: В техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
2: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
3: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
4: Яке робби хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвеш. Носири Хусрау.
3: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
2: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Унылая пора очей очарования. Интересно, а если бы у Пушкина был бы свой психолог, какие строки он бы написал об осени? Ну, шутки шутками, но все же многие воспринимают осень как что-то грустное. Но если посмотреть на осень иначе, осень – это не про конец. Говоря языком психологии, природа не пытается удержать листья. Она отпускает то, что больше не нужно. А что делает человек? А человек часто делает совсем наоборот. Мы продолжаем держаться за старые отношения, старые обиды, старые роли, даже за старые представления о себе. Иногда необходимо что-то отпустить, чтобы освободить место для нового. Можно отпустить чувство вины, чужие ожидания, постоянное желание всем понравиться, или старую обиду, например, и даже представление о том, каким обязательно должен быть следующий этап нашей жизни. Осень напоминает нам о естественном цикле. Есть время расцветать, есть время действовать, есть время собирать плоды, а есть время остановиться и подумать. Поэтому вместо вопроса «почему все это заканчивается?» можно сказать «так, что-то новое меня ждет». Потому что осень – это не только про увядание, это время перемен, переосмысления и подготовки к новому этапу жизни. На этом все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Коротко о главном.
3: Отечественные спортсмены завоевали еще 3 медали на азиатских играх. В Душанбе проходит международный форум «TouchTech». TAC International Group подарит покупателям квартир, автомобили и айфоны. Товарооборот Таджикистана и Ферганской области Узбекистана с начала года превысил 400 миллионов долларов. В республике собрано около 114 тысяч тонн хлопка сырца. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
5: Улами дакик.
6: Коммерцбанк Таджикистан шарики инбахш шумору 35-мин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан. 4 миллиард.
7: Ҳамин қадар объект ба яке аз бузургтарин харитаҳои коинот, ки астрономҳо таҳия карданд, ворид шуд.
6: Гарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан. 4 миллиард.
7: Ҳамин қадар объект ба яке аз бузургтарин харитаҳои коинот

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Танцует под шаде, танц
1: прямо на мне. Яркий музыкальный союз By India, Хчо и Мод подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня Шаде уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Бәр маркази савдой техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусат мадел асортимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мой шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки иммун интернешнл. Имун Интернешнл. Ехсуси, хамрахи хамешаги.
3: Гар губори хотири аз дустон бини. Маранч. Каз ду ои душманон бехтар бувад. Дашноми дуст. Зибу нисо.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در
5: بحث و بررسی و مباحثه.
0: Радио Азия Плюс. Азия Плюс. Новости.
6: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе проходит международный форум TouchTech. TAS International Group подарит покупателям квартир, автомобили и айфоны. В республике собрано около 114 тысяч тонн хлопка сырца. Далее подробности этих и других событий. Отечественные спортсмены завоевали 2 медали в соревнованиях по курашу на Азиатских играх в Японии. Юсин Бабакалонов стал серебряным призером турнира, а Сарвар Абдушукуров завоевал бронзу. Также бронзовую медаль внес в копилку сборной боксер Акмал Убайдов. Таким образом, у сборной республики 8 медалей Азиатских игр – 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые. В Душанбе проходит международный форум TouchTech, на котором представлены возможности и потенциал республики в области цифровых технологий, искусственного интеллекта, кибербезопасности и цифровой инфраструктуры. Форум призван содействовать привлечению отечественных и иностранных инвестиций для реализации приоритетных технологических проектов, укрепления международного сотрудничества и расширению государственно-частного сектора. В работе форума принимают участие руководители министерств и ведомств республики, а также предприниматели, инвесторы и эксперты из стран СНГ, Европейского Союза, США, Юго-Восточной Азии и региона Залива. На форуме эксперты представили опыт своих стран и организаций в разработке и внедрении цифровых решений и обменялись мнениями о возможностях адаптации передового опыта к потребностям и условиям Таджикистана. TAC International Group объявляет о старте продаж недвижимости в новом многофункциональном комплексе Душанбе International District, который строится на месте бывшего зеленого базара и запускает специальную программу для первых покупателей. Покупателям предусмотрены iPhone 18 Pro Max. Среди клиентов проекта также будут разыграны 35 автомобилей. Продажи стартуют 1 октября. Вместе с квартирой предусмотрено парковочное место. Первоначальный взнос от 30% и возможность рассрочки до 5 лет. Также предусмотрена возможность ипотечного финансирования. Недвижимость могут приобретать не только местные граждане, но и иностранцы. При покупке недвижимости стоимостью от 180 тысяч долларов предусмотрена возможность получения вида на жительство в Таджикистане. В составе проекта предусмотрены 52 здания и сооружения, включая жилые объекты, торговые и деловые пространства, гостиницу, парк, озеро и образовательную инфраструктуру. Общий объем товарооборота между Таджикистаном и Ферганской областью Узбекистана с начала года превысил 400 миллионов долларов. Об этом стало известно на встрече председателя Сагдийской области Раджаба Ахмадзода с хакимом Ферганской области Узбекистана Хайрулло Базоровым. Особое внимание собеседники на встрече уделили развитию сотрудничества в сфере промышленности и сельского хозяйства, увеличению объемов торговли, проведению совместных семинаров и консультаций, а также развитию туризма и реализации совместных проектов. В республике собрано почти 29% от годового плана по хлопку. По состоянию на 28 сентября хлопкоробы собрали около 114 тысяч тонн хлопка сырца, сообщает пресс-центр Министерства сельского хозяйства. Согласно плану, в этом году в стране предусмотрен сбор 395 тысяч тонн белого золота. Хлопок в республике выращивается на площади около 165 тысяч гектаров. В уборочной кампании задействовано более 115 тысяч сборщиков, а также различные виды хлопкоуборочной техники. Наибольший объем хлопка собран в Хатлонской области – свыше 87,5 тысяч тонн, что составляет около 77% всего собранного урожая по стране. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарона и Авалисуатро роллер бароетон такдим мекунат.
7: Роллер. Гармию освоишь, багар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: 35 лет независимости. 5 лет возможностей. Сио Мамул приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сио Мамул. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Да. Дата и место 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий 16:00. Генеральный партнер Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе один большой праздник вместе с Сиома Молл.
0: Шуму остава ковкогой музнок дар Душанбе бисьори сифода мебарет. Абонемент نیرو روحی حالی کلای و فایدانوک است. با абонемент دیگر هر دفع پرداخت کردنی حقی توقفگاه لازم نیست. شما با همه توقفگاه های شهر با مهلت انتخاب شده یک هفته، یک ماه یا که یک سال پورا به محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن абонемент خیلی آسان است. با سامانه نیرو نقطه تیجی وارد شده تعرفه ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی دیسی نیکست در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده абонемент نیرو رو خود همین روز دسترس کنید.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.

0: امین سرمایه دیگر مشکلی نیست.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Рахами телефон и дорая реклама.
4: Чилюяк, чилюяк.
5: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: تو رنج تحمل نکنی، گنج نبینی، تو شب نرود، صبح پدیدار نگردد. سعدی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به همدیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шунидет, ин садои пардохтин насли навас. Бонки байналмилалии Тоджикистон, Apple Pay ро муарифи мекунад. Корти байналмилалии IBT ро ба Apple Pay илова кунед. Ва харидхоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, кулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
2: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Мазовой новише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар KFC.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
5: Аджибадем. Инстандарты джахони тип дар хидмати шумост. Ташхиси дакиг, табобати муасир ва муносибати инфироди ба хар як бемор. Ма самин чиз, Аджибадем ро шарики бо этимоди саломати شما میگرداند. صفات به خطری و کسبیات رو انتخاب کنید. عجیب آدم جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
6: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41.
7: بحث با رسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط اون است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینا ماماجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
8: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: Коротко о главном.
1: Отечественные спортсмены завоевали еще 3 медали на азиатских играх. В Душанбе проходит международный форум «Тач-Тех». TAC International Group подарит покупателям квартир, автомобили и айфоны. Товарооборот Таджикистана и Ферганской области Узбекистана с начала года превысил 400 миллионов долларов. В республике собрано около 114 тысяч тонн хлопка сырца. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. «Азия Плюс» – твой саундтрек осени.

چون هدیه تاریخ با بخت ملت، این مردی شریف امام علی رحمان است.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
3: Хунай худробу барки доими тамин кунет. По ширкати ZSCD байсти фотоэнеруи офтоби кузарит. ZSCD намояндай расмей ширкатхои пеш сафи соэнеруи офтоби Ryzen ва Goodwee буда. Барой тамин این خانه شما با برق دائمی 4 مجموعه موسی رو پیشنهاد میکند. همین حالو تخفیف مخصوص آغاز شد. 20 مجموعه با 20% تخفیف پیشنهاد میشود. فرصت رو از دست ندهید و خانه خود رو با برق تامین کنید. با هر یک مجموعه 5 سال کفالت داده میشود. ZSCD تجربه ما آسودگی خاطر شما. تفصیلات با رقم 999-255-552.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
5: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
6: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
7: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
8: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
9: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила.
10: Спрашивайте в аптеках вашего города.
11: О, че купки багу, Ромат? Гул, офтоп, апшу, боз аллергия.
12: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст Аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
11: Зуд? Яны?
12: Хамаги дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
11: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
12: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
11: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
12: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
13: Шунидед, ин садои пардохти насли нав аст. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
14: رقم تلفنی اداره رکلاما
15: 41 41.
14: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мадонна и Мартин Гаррикс. «Бизар» – песня эстрадной любви, которую вроде бы удалось остановить в прошлом, но чувства продолжают возвращаться. Что из этого получилось у Мадонны и Мартина Гаррикса, услышим прямо сейчас.

0: всех на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Радио со вкусом Востока. «Азия плюс». Радио «Азия плюс».

0: Радио Азия Плюс. Новости.
1: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан и Катар обсудили новые инвестиционные проекты и реализацию Диори Душанбе. Россия ограничила вывоз наличных рублей в Таджикистан и другие страны СНГ. В Душанбе с концертами приедет Анди Мададион. Далее подробности этих и других событий. Россия ужесточила ограничения на вывоз наличных рублей в страны Евразийского экономического союза, а также в Таджикистан, Узбекистан и в Азербайджан. Согласно документу, физические лица теперь могут вывозить из России наличные рубли в эти страны на сумму не более 1 миллиона рублей. Ранее ограничение составляло эквивалент 100 тысяч долларов США по курсу Центрального банка России на дату вывоза. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вывоз наличных средств в эти страны запрещен независимо от суммы. При этом предусмотрены исключения. Физические лица, компании и ИП могут вывозить наличные в размере, превышающем лимит через определенные российские международные аэропорты при наличии документов, подтверждающих происхождение денег. В случае нарушения правил у граждан будет изыматься сумма, превышающая установленный лимит в 1 миллион рублей, а у юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей будет изъята вся вывозимая сумма. Таджикистан и Катар обсудили ход реализации проекта Диори Душанбе. Этот и другие вопросы обсудили председатель Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Султон Рахимзода и генеральный директор инвестиционной компании в сфере недвижимости Катар Диор Шейх Мухаммад бин Талал Алтани. Встреча произошла в Дохе. Также стороны обсудили вопросы привлечения катарских инвестиций в экономику Таджикистана и реализации совместных проектов. В Дохе таджикская сторона представляет инвестиционные возможности республики и обсуждает с катарскими партнерами перспективные направления взаимодействия и реализации совместных проектов. Среди перспективных направлений взаимодействия рассматриваются энергетика, промышленность, добыча и переработка полезных ископаемых, а также сельское хозяйство, транспорт, туризм и другие отрасли. Отметим, что между двумя странами действует межправительственная комиссия по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству. Власти Узбекистана ведут переговоры с Россией, с Казахстаном, а также с другими странами, где работают граждане этой республики, об учете их трудового стажа и пенсионных выплатах. По словам замглавы внебюджетного пенсионного фонда Узбекистана Нуриддина Ходжи Хаджаева, соглашение об этом уже действует с Кыргызстаном, а также с Азербайджаном. Механизм предусматривает, что при официальной работе в нескольких странах каждая из этих стран будет выплачивать пенсию за период работы на своей территории гражданам Узбекистана. Известный иранский певец Анди Мададион вновь приедет в Таджикистан. Концерты состоятся 18 и 19 ноября в Государственной филармонии. Как сообщили Азия Плюс представители билетных продаж, стоимость билетов составляет от 600 до 900 саманей. Анди впервые выступил в Душанбе в 2004 году. В ноябре прошлого года певец также приезжал в Таджикистан и дал концерт. Отметим также, что 14 октября в амфитеатре выступит другой известный иранский певец Арон Афанасьев. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
2: Тароной авалисуатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармиосоиш бахарьяк хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
4: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
3: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
4: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
3: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Nitro Energy Harida, yaki asse sertifikat ro ba mablaghi 1000 somoni burt kun. Ramzro azarchay Nitro Energy dar somonai nitro.tj ba qayd gir va yo onro tariqi SMS bo navishtani nomunasabi khud va shahri zist ba raqami 93 959 chorto sifr firist. Iqdom har rozi jumua dar radioi mo soati 19:30 barguzor megardad. Mufassal dar somonai nitro.tj yak zarfcha yak imkoniyat. Onro az dast nadi.
6: Металл на складе, документы готовы, доставка по плану. Охансен УАД – надежный поставщик металлопроката для строительства по всему Таджикистану.
7: Металл из Казахстана и России, конкурентные цены, собственный склад в Сагдийской области и быстрая доставка по всей стране.
6: Чтобы стройка шла без лишних задержек, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и полный комплект официальных документов. Охансен УАД – надежность без лишних слов.
7: Телефон отдела продаж 77-888-68-88.
0: Рахами телефона и дорая реклама.
4: Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс.
0: Харрус. Як

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Маршмеллоу и Португал The Man Феникс. Трек с ощущением перезагрузки. Электронный драйв Маршмеллоу и фирменная легкая дерзость Португал The Man. Феникс звучит как момент, когда все сгорело, но ты

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. Бонки Иммун Интернешнл. Дусти Молявишму.
4: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс. Металл на складе, документы готовы, доставка по плану. Охан Сануат – надежный поставщик металлопроката для строительства по всему Таджикистану. Металл из Казахстана и России, конкурентные цены, собственный склад в Сагдийской области и быстрая доставка по всей стране. Чтобы стройка шла без лишних задержек, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и полный комплект официальных документов. Охан Сануат – надежность без лишних слов. Телефон отдела продаж 77 888 68 88.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию по депозиту из стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите! Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с «Эмин Сармуя».
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Иксельро туме хариву туфару азмо мегири. Иксельро харида рамзи зери сарпушро. Дарсомай Иксель Энерджи нухта Азия бахкайкир. Байо онро даршакли СМС бонавиштани ному насаб. Башахри истихомат барахами навадучор хафсат автодухафт автодухафт равонкон. Бахтадро бисанч. Баяки ассе сертификатро бу арзиши хазор сомони бурткон. Харузи джума суати нузда. Дар эфири радио ему суати Иксель Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурда. Онро аз даст на дей.
5: Рахами телефони и дорай реклама.
0: Чилюяк, чилюяк.
2: Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Около 40 миллионов саманей в стране направят на развитие школ искусств. В России запретили публиковать часть данных о российском топливно-энергетическом комплексе. Узбекистанцев будут предупреждать о высоком содержании сахара в напитках. США ужесточили санкции против Кубы. Президент ФИФА ознакомится с подготовкой Ташкента к молодежному чемпионату мира по футболу. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: «НИДО» – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «НИДО». Унылая пора очей очарования. Интересно, а если бы у Пушкина был бы свой психолог, какие строки он бы написал об осени? Ну, шутки шутками, но все же многие воспринимают осень как что-то грустное. Но если посмотреть на осень иначе, осень – это не про конец. Говоря языком психологии, природа не пытается удержать листья. Она отпускает то, что больше не нужно. А что делает человек? А человек часто делает совсем наоборот. Мы продолжаем держаться за старые отношения, старые обиды, старые роли, даже за старые представления о себе. Иногда необходимо что-то отпустить, чтобы освободить место для нового. Можно отпустить чувство вины, чужие ожидания, постоянное желание всем понравиться или старую обиду, например, и даже представление о том, каким обязательно должен быть следующий этап нашей жизни. Осень напоминает нам о естественном цикле. Есть время расцветать, есть время действовать, есть время собирать плоды, а есть время остановиться и подумать. Поэтому вместо вопроса «почему все это заканчивается?» можно сказать «так, что-то новое меня ждет». Потому что осень – это не только про увядание, это время перемен, переосмысления и подготовки к новому этапу жизни. На этом все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
3: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
5: Улами дакик.
6: Коммерцбанки Таджикистан, шарики инбах шумору бо 35-мин солгарды истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поян дабод истиклоли Таджикистан.
7: 8 саат.
8: Радиои Азия Плюс замони тоза ба фаъолият шуруъ карданаш ҳамагии 8 соат дар якшабона рӯз барномаҳои мустақим пахш мекард. Ин соли 2002 буд. Баъдан вақти эфир ба 12 соат расид. Баъд ба 18, имрӯз бошад радио шабона рӯзӣ фаъолият мекунад.
6: Коммерцбанки Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанки Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
9: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
10: Бубин, бишунав ва бирақс.
11: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: этот мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Взрослым часто кажется, что учиться должны только дети. Но общение с ребенком помогает по-новому взглянуть на привычные вещи. Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о том, чему мы, взрослые, можем научиться у своих детей. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Мы привыкли думать, что именно мы учим своих детей, как правильно говорить, вести себя, дружить и быть самостоятельными. Но если внимательно посмотреть на наших малышей, становится понятно – учимся мы друг у друга. Дети умеют удивляться самым обычным вещам. Для нас дождь за окном, а для ребенка это целое приключение. Для нас обычная прогулка, а для него возможность рассмотреть жучка, собрать листочки, заметить необычное облако, похожее на дракона. Дети учат нас быть любопытными. Они спрашивают, почему, а зачем, иногда десятки раз в день. И за этими вопросами стоит желание понять мир. Еще дети умеют искренне радоваться и быстро возвращаться к игре после маленьких неудач. Малыши не боятся ошибок, ведь ребенок падает десятки раз, прежде чем научиться ходить. И каждый раз он встает и пробует снова. Малыши умеют радоваться по мелочам. Их искренне радуют лужи, разноцветные бабочки, найденная ракушка или первый снег. Наши детки – сама искренность. Ведь малыши открыто выражают свои эмоции. Они громко смеются, когда им весело, и плачут, когда им грустно или больно, без лишних масок и стеснения. Ну и самое главное – дети напоминают нам о важности простого внимания. И иногда им не нужны новые игрушки или дорогие подарки. Им нужны только наши глаза, улыбка, объятия и несколько минут, когда родители принадлежат только им. Помните, дети растут каждый день. И пока мы учим их познавать мир, они учат нас смотреть на него намного добрее, проще и с удивлением. Ну а сухость и комфорт вашему малышу подарят подгузники «Soft Premium». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Soft Premium» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Soft Premium» – выбор заботливых родителей.
2: «Ин марзубум хазору як асрор дорад. Вахам хазор кисай ношунида». از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس.
3: Асалом сумени арджманд. Дар студия манижан вари ва му имруз оид ба як чин ва даху забон сухбат мекунем. Тасаввур кунед, шумо чанд сол забони чиниро омӯхтед, ба чин омадед ва ногаҳон ҳарферо мешунавед ки қариб аз он чизе намефаҳмед. Чаро ин тавр мешавад? Зеро он чизе ки мо одатан забони чинӣ мегӯем, хеле мураккабтар аст. Забони умумии меъёрӣ дар чин путунхуа ном дорад. Дар хориҷ онро бештар мандаринӣ мегӯянд. Мо аз ҳамин забонро аксари хориҷиён меомӯзанд. Он дар таҳсил, расонаҳои умуми кишварӣ ва барои муоширати сокинони минтақаҳои гуногун истифода мешавад. Аммо шахс метавонад дар хона бо забон ё лаҳҷаи тамоман дигар ҳарф занад. Дар ҷануб кантонӣ маълум аст. Дар Шанхай ва минтақаҳои атроф шаклҳои гурӯҳи У мавҷуданд. Дар Фуҷиан забонҳои гурӯҳи Мин. Ҳамчунин хакка ва шаклҳои зиёди дигари минтақавии нутқ низ вуҷуд дорад. Фарқи онҳо баъзан чунон калон аст ки сокинони ду минтақа бегузаштан ба путунхуа якдигарро намефаҳманд. Аммо як чизи муҳим онҳоро мепайвандад – анъанаи хати иероглифӣ. Як иероглиф метавонад дар минтақаҳои гуногун бо талаффузи дигар хонда шавад, вале маънои навиштааш як буда метавонад. Албатта, дар шакли хат низ фарқиятҳо ҳастанд. Масалан, иероглифҳои содда карда шуда ва анъанавӣ. Бояд қайд кард, ки забони маҳаллӣ танҳо воситаи муошират нест, балки он ҳувияти як минтақа буда, ҳазлу шӯхӣ, суруду тарона ва ибораҳои оилавиро фаро мегирад. Бинобар ин, шиносоӣ бо забони чинӣ ин ошноӣ бо фарҳанги бою гуногуни ин кишвар мебошад. Дар барномаи навбатӣ дар бораи макони таҳсили чиниҳо хоҳем гуфт ва якҷоя хоҳем донист, ки гао-као чист.
2: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلس.
4: رادیو آسیا پلس.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: всех на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: در دیده من اندرا و از چشم من بینگر مرا زیرا برون از دیده ها منزلگه بگزیدم مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلیس.
4: Thank you.

0: соат дар Тоҷикистон 11.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Около 40 миллионов саманей в стране направят на развитие школ искусств. В России запретили публиковать часть данных о российском топливно-энергетическом комплексе. Президент ФИФА ознакомится с подготовкой Ташкента к молодежному чемпионату мира по футболу. Далее подробности этих и других событий. В Таджикистане в ближайшие 5 лет на реализацию программы развития детских музыкальных, художественных школ и школ искусств будет направлено около 40 миллионов самани. Средства прежде всего будут направлены на обновление материальной базы школ, в том числе мастерских, выставочных и концертных залов, общежитий, а также на обеспечение современными музыкальными инструментами и оборудованием. Другая часть средств будет расходована на подготовку и повышение квалификации преподавателей, повышение их социального статуса и поддержку талантов посредством стипендий, грантов и творческих конкурсов. Учебные планы и программы будут приведены в соответствии с государственными и международными стандартами. Программа также предусматривает создание новых детских творческих коллективов, хоров, симфонических, ударных, духовых и народных оркестров, а также ансамблей и вокальных студий. Президент России Владимир Путин подписал указ, ограничивающий распространение в средствах массовой информации в интернете информации о работе топливно-энергетического комплекса. Под запрет попали сведения об экспортных сделках, контрактах, а также объемах контрактов. Исключение – это данные, которые сами компании этого комплекса разрешили раскрыть публично. Как отмечает БЭЛ, указ не предусматривает отдельной ответственности за нарушение этих ограничений. Reuters, между тем, сообщает, что официальное решение объясняется недружественными действиями западных стран. По данным агентства, ограничение раскрытия информации может также затруднить контроль за соблюдением санкций. В Узбекистане с нового 27 года для производимых и импортируемых в страну безалкогольных напитков намерены ввести обязательные надписи о высоком содержании сахара в них. Сейчас проект опубликован для обсуждения на сайте Министерства юстиции соседней республики. Он предполагает нанесение на упаковке надписи «Среднее содержание сахара» при наличии от 5 до 8 граммов на 100 миллилитров напитка. Если же в нем содержится от 8 до 11 граммов сахара, то надпись должна указывать, что в напитке высокое содержание сахара и надпись «Частое употребление вредно для здоровья». Оба предупреждения должны быть выполнены черным шрифтом на темно-желтом фоне. Также предусмотрен QR-код с информацией о составе, калорийности и суточной норме. Кроме того, будет вестись и ежеквартально публиковаться реестр напитков с повышенным сахарным содержанием. США в очередной раз ужесточили санкции против Кубы, введя дополнительные ограничения на финансовые операции с островным государством и его частным сектором. Американские власти запретили финансовые операции с кубинскими организациями, связанными с силовыми структурами. А Министерство финансов США отменило разрешение, позволяющее американским банкам открывать и вести счета кубинских граждан, являющихся независимыми предпринимателями. Это разрешение было дано в 2024 году администрацией Джо Байдена в рамках мер поддержки частного сектора Кубы. Помимо этого, для поездки на Кубу, в частности для участия в отдельных программах культурного обмена, конференциях и профессиональных встречах, гражданам США теперь потребуется разрешение американских властей. Президент ФИФА Джанни Инфантино прибыл в Ташкент с рабочим визитом. В ходе поездки он ознакомится с объектами и подготовкой столицы Узбекистана к молодежному первенству по футболу, которое пройдет в будущем году в Узбекистане, а также в Азербайджане. Как пишет подробно УЗ, стадион в Новом Ташкенте, который примет матч молодежного чемпионата мира, рассчитан на 55 тысяч зрителей. Строительство арены началось в ноябре прошлого года. Стоимость проекта оценивается в 100 миллионов долларов. Стадион станет первым в Узбекистане крытым сооружением такого масштаба. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тароной авали суатро роллер баройтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.
1: Кто сказал, что осень?

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 72-72.
1: Ай, вы не поверите, ну какая широченная улыбка у меня и у Лолы Адуназаровой, которая вот сидит, улыбается, довольна, готова выйти в эфир, пожелать всем приятного дня, настроение замечательного. И я вот смотрю на нее, на Лолу, и думаю, вот она прям готова открыть второе дыхание у всех наших слушателей. Готова?
2: Готова.
1: Да какая же ты молодец сегодня, не то что я не собранный. Ну что ж, дорогие друзья, собираемся, само собой, и мыслями, и делами, и в целом остаемся с нами, конечно же, слушаем Радио Азия Плюс, наслаждаемся, набираемся сил, бодримся. И открываем второе дыхание. Самые чумовые ведущие собрались уже здесь, дорогие друзья. Готовы?
2: Надеюсь, от хорошего слова. Да, от того, само
1: собой. Конечно. Нет, мы не будем вдариваться в средневековье. Все хорошо, Лола?
2: Ну, чтобы не сожгли.
1: Да, согласен, согласен. Нет, хорошие ведущие, которые готовы вас поддержать сегодня и провести ближайшие 3 часа. В общем, всем привет, друзья. Мы стартуем. Присоединяйтесь.
2: Мы стартуем, да. Делаем это еще до эфира, друзья. Тоже обсуждаем какие-то новостюшки, вот, заряжаем сплетни. Друг друга. Сплетни. Само собой, мы люди в таком возрасте, как без этого?
1: Конечно, на только скамейки и семечек не хватает.
2: Хватает кому-то и семечек, я прям чувствую это,
1: да,
2: все нормально.
1: Да? Все нормально.
2: Конечно. Тут всего у нас хватает, друзья, и позитива, и хорошего настроения, и шуток тоже предостаточно, поэтому ваша задача только присоединиться к нам вовремя, сделать это можно прямо сейчас. Конечно же, настраивайтесь, настраивайте свои приемники, все для вас, и действительно, эти 3 часа мы постараемся, как обычно, максимально бодро провести вместе с вами. Желаем вам потрясающей среды, пусть она будет наполнена светом, приятными сюрпризами, хорошими новостями, пусть все задачи вам сегодня легко удаются, ну а работа сегодня в середине недели пусть приносит вам удовольствие.
1: Конечно, вот в кои-то веки пускай принесет удовольствие работу, уважаемые друзья. Не обязательно мы сейчас говорим про деньги, премию там и что-то еще, или какую-то командировку прикольную. Нет, дорогие друзья, просто получайте удовольствие от каждого мига своей жизни, даже на работе. Ну что ж, мы идем вперед, делаем остановочку небольшую в виде музыкального трека, дорогие друзья. Вот тут BTS ворвутся прямо сейчас, прямо вот так вот из Кореи к нам сюда заглянули. Давайте послушаем их замечательный трек, и мы скоро вернемся к вам.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیار؟
5: مادر جان، چی خیلش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
4: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بی بیاد از درد بغوم ها، با کودکان، از شمول کشی.
5: با من باشد، پردیفن از درد دندان کمک کرد.
4: دیدی، پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
6: پردیفن، داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از دارو خانه های شهر پرسان شوید. پردیفن، از درد و تب.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
7: Рахами телефона и дорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
1: Осень в динамиках звучит лучше.
2: Проверено. Азия Плюс.
1: Все безумие мира за 3 минуты.
9: Да, друзья, сегодня тоже немножечко безумия будет. И отправимся мы в Англию. Там, кстати, тоже, как и в Индии, частенько происходит что-то интересное прямо на улицах какого-то города. Вот Джеймс Баркер недавно, который ехал на своей машине в пригороде Салкомба, это Англия, полюбовался на удивительную потасовку. Некий мужчина, по его словам, пытался поймать эму, но крупная
10: это
9: птица...
10: Это страус, да?
9: Конечно. Ага. Но крупная птица настолько отчаянно сопротивлялась, что незнакомец от напряжения чуть было не потерял свои штаны. Но и это еще не все. В какой-то момент Эму настолько сильно толкнул своего обидчика, что тот просто там кувырком повалился на землю, и вот нескольким людям удалось даже этот эпичный момент запечатлеть.
10: Это максимально странно. Такое ощущение, что у тебя какая-то галлюцинация. Но нет, действительно, человек дерется со страусом, друзья. И такое бывает. Кстати, действия вот этого ловца были не слишком логичными, ведь живущий на ферме как раз
9: Эму
10: туда и возвращался. Он просто хотел попасть домой, как говорится. Как только птица справилась с человеком, она, конечно, скрылась за воротами, наверняка не понимая, зачем кто-то хотел скрутить ее, когда она сама, в принципе, добровольно возвращалась туда, где должна находиться. Нет, ну я просто думаю, что мимо проходил, наверное, какой-то прохожий. Mm-hmm. О, какая курица! Пойду поймаю для себя, суп сварю.
9: Да, я тоже об этом подумала.
10: Но не рассчитал силы. Все-таки это предок динозавра, дорогие друзья.
9: Да, нужно об этом помнить. Один клюв там чего стоит.
10: Да, и слушай, то страус бегает, по-моему, со скоростью там почти где-то под 60 км в час.
9: Да,
10: а ноги очень сильные, да. Там из человека можно просто футбольный мяч превратить.
9: Конечно.
10: Да.
9: Ну вот, в общем-то, все это, конечно же, разлетелось по соцсетям. И Марк Харрингтон, который оказался хозяин этого самого Эму, рассказал в соцсетях, что в тот день его питомец просто удрал с территории. Видимо, у него вообще так привычно это для него. Он выходил погулять, воспользовавшись тем, что ворота случайно вот оказались открытыми, да. И потом он возвращается спокойненько к себе домой на ферму, то есть никого не трогает, и все нормально.
10: И тут бац, охотник.
9: Уже, да, не в первый раз. А вот личность неведомого охотника на Эму все еще остается неизвестной. Хотя, передает Марк, можно его, конечно, поблагодарить за то, что он, видимо, хотел помочь. Хотя ведь это тоже не точно.
10: Не
9: факт,
10: не
9: что
10: точно,
9: он вернул,
10: конечно.
9: Его
10: нет,
9: на ферму, вот как
10: точно.
9: Ты сказал, да. Может быть, он хотел селфи с ним сделать, я не знаю, может, в зоопарк отправить, а может быть, у себя в сарае где-нибудь.
10: А может быть, и суп сварить, кто знает, да.
9: Суп.
10: Слушай, вот так вот увидел, так, ох, ничего себе у меня суп получится.
9: Это вечный, как много говорили.
10: Да, это сколько ж бульона можно сварить куриного, страусиного. Да, скажем так. Но, ты знаешь, для Англии, для вот этой широты, конечно же, эти птицы совершенно неуместны. И реально увидеть, там, не знаю, вот этого страуса, где, в принципе, довольно прохладно сейчас, уже холодно. Они водятся где у нас? В Африке, да, в основном, если я не ошибаюсь?
9: Ну да, конечно,
10: где-то в тех широтах.
9: Где потеплее,
10: да, может быть, какая-нибудь Австралия, может быть, где-нибудь там какая-нибудь Африка, и тут бац, вот тебе и на. Кстати, ты знаешь, на самом-то деле страусиные фермы — это довольно распространенная вещь.
9: Вот.
10: Потому что, да, страусов держат во многих местах мира, друзья. И даже бывали случаи, когда у нас тоже держали страусов даже в Таджикистане.
9: Кстати, зоопарки
10: был
9: они
10: такой.
9: Есть, можно посмотреть.
10: И, знаешь, у них огромные, так, несут они вот такие огромные яйца, просто сумасшедшего размера. Говорят, по эквиваленту примерно одно яйцо равно 10 куриным, примерно. Но, правда, его сломать очень сложно. Я, кстати, видел даже видеоролик, когда один мужчина пытался сломать, у ничего не получилось, потом пришлось дрелью просверливать отверстие, чтобы приготовить огромную яичницу.
9: Как в сказке, било-било, не разбило.
10: Ага. Ну что, друзья, интересно, интересно. Я бы, честно говоря, бы удивился. Представь вот так, вот ты выходишь из дома, где-то в Англии за городом на пробежку бежишь, и рядом так, здравствуйте, и рядом страус бежит
9: ну,
10: с тобой.
9: Ну, а я бы, честно говоря, просто поуважительнее к страусу отнеслась. А,
10: как
9: ты знаешь,
10: бы, как
9: да.
10: бы.
9: Ну, точно бы не
10: господин
9: стала...
10: страус?
9: Нет, ну, точно
10: мистер...
9: пропустила бы его, как минимум. Ты знаешь, точно бы не стала с ним пытаться сражаться, там, скрутить его, повалить его, что там пытался еще этот ловец сделать. Потому что фотографии действительно есть в сети, они максимально странные. Он действительно там
10: это хорошо,
9: почти без штанов,
10: Вола.
9: На коленках, на боку.
10: Бедолага, бедолага,
9: уже, да,
10: конечно. Мне кажется, он просто стал звездой соцсети, да, видео уже разлетелось по всему миру. Хорошо, что там не разводили, знаешь, еще не страусов, а,
9: кенгуру,
10: кстати, кенгуру,
9: например.
10: Да. Слушай,
9: я
10: это
9: вот
10: действительно это очень такие, довольно-таки дрочливые, я бы сказал, создания, которые могут прям навалять так навалять,
9: при
10: ты
9: том,
10: знаешь,
9: тоже
10: да.
9: сильными ногами.
10: И ногами, и руками тоже, в том числе, да. Да, лапы у них тоже очень сильные, ты знаешь, они накачанные, мощные, там один удар, как говорится, и нокаут, все просто, вот. Ну, главное, что все живы, здоровы, и страус вернулся домой, друзья. Вот такая вот интересная и поучительная отчасти история. Если что, друзья, близко не подходите к страусу. Можно остаться без штанов. Вот такой вот вывод мы сегодня сделали. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем остановку в виде хорошего музыкального трека. Arctic Asti в эфире Азия Плюс. Мы скоро будем.

0: Мондео Фурус. Для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272. Технологика. Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
1: Да, логика действительно не всегда присутствует. Мы частенько ее ищем. Это, кстати, тоже бывает нелегко.
2: Да, но нам, пока, нам ой, как нелегко
1: мы
2: иногда
1: пока справляемся,
2: бывает.
1: Да. Еле-еле. И спасибо всем этим новаторам, которые не сидят на месте и что-то эдакое придумывают.
2: Спасибо
1: и им. Сегодня, да, у нас шедевр инженерной мысли. Очередной, друзья, создан специально для тех, кому просто лень сделать буквально два простых движения руками. Встречайте автоматический электрический штопор.
2: О, прикольно, прикольно. Как всегда, такими подобными вещами. Задумка-то хорошая, но реализация не очень. Это такой электрический штопор должен откупоривать бутылки автоматически, но на деле требует не такого, знаете, хорошего вмешательства человека, друзья. Этот гаджет обещает избавить вас от усилий, но на деле требует от вас колоссальной вовлеченности, уважаемые друзья. Ну, давайте расскажем более как процесс происходит пользование этой штукой.
1: Притом быстрое и технологичное по обещаниям производителей. Раунд первый. Борьба с оберткой. Автоматика? Нет, друзья. Сначала вы сами берете обычную ношу, вручную срезаете, допустим, какую-то этикетку или фольгу с бутылки. Штопор в это время просто гордо стоит рядом и жужжит. Раунд второй. Там уже стыковка идет. Вы аккуратно должны насадить вот этот девайс на горлышко бутылки, открываемый. Так. Ну и главное,
2: прицелиться,
1: при этом, видимо,
2: правильно.
1: Да, не дышать, потому что нужно прицелиться, нужно все с точностью сделать, чтобы все получилось ровненько. Дальше раунд третий. Это режим ожидания. Вы ждете, потому что что очень медленно, с грацией ленивца выпускает вот это свое жало, впивается в пробку, которую должен достать.
2: Да.
1: И вот, казалось бы, финал, бутылка уже открыта, но нет, потому что и после этого вы должны будете покорно ждать,
2: да, все-таки?
1: Пока этот робот-сомелье уже выплюнет пробку, которую вот он, то есть, взял, все-таки насадил из своего пластика внутрь.
2: О, понятно. Ну так, минут 15 это прошло, так сидишь, ждешь, когда же наконец-таки эта пробка выйдет.
1: Если гости там тоже при этом деле, при всем присутствии, тут, мне кажется, они
2: нет, уже гости просто уже поели, так
1: уже поели,
2: ну, раз ничего не будет больше,
1: да.
2: мы домой.
1: Мы, наверное, что-нибудь попробуем уже дома дальше.
2: Ну, итог, вместо пары, конечно, секунд с обычным штопором, вы получаете минут 5 примерно высокотехнологичного ритуала. Поздравляю, вы купили прибор, который не упрощает жизнь, а просто делает ее еще такой вот более затянутой, я бы сказал. И ваш личный ассистент, конечно...
1: Делает вас, получается, личным ассистентом.
2: Да, вот этот кусочек пластика делает вас действительно личным ассистентом. Вот так вот, дорогие друзья. Вы такой помощник сомелье становитесь, когда у вас появляется штопор.
1: А еще, друзья, нужно помнить, что при этом гаджета нужно заряжать.
2: Ой,
1: и если вы пользуетесь им не часто, то по закону подлости в нужный момент он
2: обязательно
1: точно окажется разряженным.
2: Сядет.
1: Да, то ли дело обычный штопор, с которым можно управиться, но просто в разы быстрее. Да и места он почти не занимает, в отличие от автоматического аналога с красивой большой коробочкой, зарядным устройством и так далее. В общем,
2: ну,
1: вывод.
2: Да.
1: Если гаджет требует больше вашего участия, чем вы от него ожидали, то
2: это
1: получается, это уже не технологии будущего. Это просто дорогая игрушка с батарейками.
2: Кстати, у меня есть дома штопор, но вы знаете, друзья, он механический. То есть, получается, при том, как ты накручиваешь обороты, получается, поднимаются специальные две ручки, ты их опускаешь вниз, эти две ручки, и пробка благополучно выходит из бутылки. Очень просто, кстати говоря, все это происходит. И легко. И просто в пару секунд, наверное, просто времени элементарно занимает. То есть, очень удобная вещь. Но отсутствие штопора, друзья, делает процесс откупоривания очень сложным, а иногда даже очень грязным. Я сейчас объясню одну историю.
1: Комичным
2: 100%. Ты знаешь, я вспоминаю эту историю. Надеюсь, вдруг сейчас мой зять слышит эту историю. Если слышит, ему респект и привет. Пришел, кстати говоря, так. Мой будет взять будущий, знакомиться с семьей, точнее, это был такой семейный ужин, на нем был такой красивый белый свитер.
1: Это сейчас муж моей сестры.
2: Да, это муж моей сестры, абсолютно верно. И ему доверили откупорить бутылку. Ну, как правило, почему-то штопора не оказалось дома. И он говорит, я чего страшного, есть же отвертка. Да, есть отвертка. И получается, пробку просто решили вкупорить обратно в бутылку. Но, видимо, что-то не учел мой зять, и он этой силой стал делать, и, естественно, содержимое просто разлилось во все стороны. Изначально свитер был белый, стал красный. Потолок был белый, стал тоже в таких красивых пятнышках с разводами интересными.
1: Там, наверное, то есть, и стену поучаствовали.
2: Да, абсолютно верно. То есть это все разбрызгалось просто на всю кухню. Я серьезно говорю.
1: Все запомнили.
2: Да, я запомнил точно, потому что мне потом пришлось отмывать это еще.
1: Но было весело.

0: Да, тут как раз тот самый момент, когда сила есть, ума не надо. Так обычно говорят. Чисто мужской подход, можно и силой решить. И вот во что это все вылилось.
1: Вылилось это 100%. Пролилось и разбрызгалось. Да ладно, в любом случае, бутылка была открыта.
0: Остатки были все-таки, да,
1: в бутылке. Остатки жидкости были, да, в бутылке. Ну ладно, дорогие друзья, вот такая вот поучительная история. Ну а если вот на самом-то деле, мне кажется, человечество уже давным-давно придумала очень удобные механические вещи, которые не требуют абсолютно никаких микросхем, никакого электричества. То есть просто взял, закрутил и вытащил. Все
0: конечно,
1: очень просто.
0: При этом упрощают нашу жизнь,
1: просто.
0: И не нужно тратиться, и не нужно долго заряжать, и слушай, не нужно что-то там выдумывать.
1: Да, хорошо, что вот не создали специальную вилку, которая сама насаживает еду.
0: Избирательно.
1: Избирательно, да, и предлагает, и потом это тебе. Да, благо то, что есть обычная вилка, обычная ложка, и, в принципе, этим безумно просто пользоваться.
0: Ну, ты не торопись.
1: Здесь технологии пока не нужны,
0: вот,
1: пожалуйста.
0: Понимаешь, сейчас все еще, пока еще, 26-й год только.
1: Или представь, Лола, ой, я не буду сегодня кушать. А что случилось? Я вилку на зарядку не поставил. Ой, как жаль, как жаль, как жаль.
0: Все еще возможно. Поэтому, да, ты подожди еще. Может быть, уже в следующем году мы будем с тобой рассказывать про этот самый гаджет.
1: Да, 100% так и будет. Ну что, я лично рад. Пускай создают, зато в нашей рубрике всегда будет новые, интересные и порой даже нелепые гаджеты. Друзья, мы делаем остановку о виде рекламы, которая спешит и торопится к нам. Также будут музыкальные рубрики в эфире радиостанции «Азия Плюс». Ну а мы делаем небольшую паузу, возвращаемся во второй части.
2: Реклама «Дар Азия Плюс». Металл на складе, документы готовы, доставка по плану. Охан Сануат – надежный поставщик металлопроката для строительства по всему Таджикистану. Металл из Казахстана и России, конкурентные цены, собственный склад в Сагдийской области и быстрая доставка по всей стране. Чтобы стройка шла без лишних задержек, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и полный комплект официальных документов. Охан Сануат – надежность без лишних слов. Телефон отдела продаж 77-888-68-88.
3: Мазовой навише в бургероб пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар KFC.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Бамуну сибати сиупанчу мин сол гарди истихло ляти даулати джум.

0: «Евразия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Teddy Swims снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Mr. Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый вокал делают трек особенно проникновенным.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел ассортимент, шуморо интизоран. Аз моделхои борик, барои ошхонахои начандом калон, то моделхои васеи ду камераки, вазебои сайд бай сайд. Вална, ровнамои шумо дар олами яхдонхо. Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, хамрахи хамешаги.
2: Олами ро як сухан вайрон кунад. Рубахони мурдаро шейрон кунад. Мавлоно.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
3: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Форус». Подробнее по номеру 7272.
1: Вы знаете, мне иногда, я думаю, что он из, у братьев наших меньших нужно брать пример. Вы знаете, вот они умеют вот так вот брать и вот так вот подтягиваться, вот так вот вальяжно так растягиваться, разминаться. Я вот думаю, делайте то же самое, друзья, под музыку радиостанции «Азия Плюс». Вот так вот подтягивайтесь, разминайтесь, неважно где вы, в автомобиле, в офисе своем любимом или на каком-то другом месте находитесь. Может быть, просто даже дома слушайте радиостанцию «Азия Плюс». Разминайтесь, подтягивайтесь, и это я так, наверное, вас готовлю ко второму часу второго дыхания, друзья. Потому что мы прямо сейчас попробуем открыть второе дыхание в ближайшие 60 минут. Присоединяйтесь к нам, друзья. У нас тут весело, хорошо. И иногда даже бывает такое, что наше шоу вызывает улыбку. Редко, но бывает, друзья.
2: Нет, частенько такое бывает.
1: Улыбайтесь, друзья, конечно.
2: Мы частенько улыбаемся. Я очень надеюсь, что с нами вместе и наши слушатели тоже. Потому что улыбка, она, как известно, заразна. И это здорово, потому что смех продлевает жизнь. Конечно же, хорошее настроение без этого тоже не обходится. И вот почему 60 минут, кстати? Вот видишь, я что-то там задумалась,
1: ну,
2: и пропустила.
1: Может, чуть поменьше.
2: 120 целых
1: Нет,
2: минут у нас
1: я,
2: еще есть.
1: Я только сейчас говорю про этот час.
2: Про конкретно,
1: да? Второй,
2: а в следующем
1: конечно.
2: Ты уже не будешь ни подтягиваться, а ни открывать второе.
1: В следующем обязательно
2: дыхание.
1: Буду, конечно.
2: Конечно,
1: да.
2: Поэтому...
1: Я сказал же, ближайший. Да, вот, нас... я же не сказал...
2: А тот не ближе.
1: А тот уже немножко будущий, да, понимаешь, Лола?
2: Я вот знаю, что ты иногда, да, выражаешься как-то так. Вот, ладно, я даже не буду говорить как, но я точно знаю, почему ты сказал про подтягивание. Вот, а, вот прям перед глазами.
1: Нет, и знаешь, я даже не знал про этот праздник сегодня.
2: А
1: я
2: вот
1: просто,
2: зря.
1: Просто я сначала потянулся, потом ты, я так понял, что, как говорится, это заразно. Ну и да, дорогие друзья, на самом деле подтягивайтесь обязательно сегодня и даже можете помурлыкать, почему бы и нет. Потому что 30 сентября 2026 года, именно в среду, отмечается день мурлыкания и подтягивания. Ну, вот эти вот коте, как я их называю, коте. У меня тоже дома есть коте. Они это делают просто филигранно. Мурлыкают, подтягиваются. Вообще кошки очень грациозные животные.
2: Да,
1: хотя
2: еще
1: не только
2: что,
1: кошки.
2: Конечно, и еще что они делают прям, ты знаешь, филигранно и здорово. Так это ничего не делают.
1: Да,
2: вот
1: это, нет, они еще управляют
2: это
1: нами.
2: Ничего
1: управляют
2: не
1: людьми.
2: Делание. Ну да, в какой-то степени. Опять же, наслаждение вот этой полной свободы.
1: 18 часов сна, друзья. Завидуйте. Завидуйте.
2: С прощением, да. Опять же, выспаться, потянуться, это все про кошек.
1: А еще просто вот лежат, так посмотрят на тебя, мяу, все, ты сразу, ты в плену уже, ты понимаешь, тебе надо идти на кухню, положить ему вкусняшку. Ой,
2: или
1: эти коты.
2: За ушком.
1: Ой, это тоже.
2: Иногда и так бывает,
1: да.
2: Просят действительно какого-то внимания, ой, только когда им хочется.
1: А что ты взамен получаешь, когда заводишь кота? Во-первых, у тебя рваные, не знаю, мебель, потому что он когти свои,
2: да,
1: когти точит, получается, об мебели, если у него нет когтеточки, хотя даже есть когтеточка, все равно любит иногда на эту мебель, знаете,
2: конечно, посягнуть.
1: Посягнуть, оторваться на ней по полной программе. Плюс по всей квартире у тебя шерсть.
2: О,
1: да, это
2: во-вторых. Это прям, да, отдельное
1: ощущение. Ну и в-третьих, иногда вот это мяуканье может дико раздражать, дорогие друзья. Так что, знаете, вот приходится вот даже непонятно, почему мы заводим кошек. У меня вот просто вот, вот вопрос, зачем мы это делаем?
2: Да нет,
1: как
2: понятно.
1: Они вот умудряются, имея столько недостатков, нас вот, да,
2: да,
1: нас захватывать в плен, и мы их просто любим, обожаем, ценим. И тогда же это просто член семьи просто вот так вот, дорогие друзья. Вот как такое у них? Вот эти вот кошки, я не знаю, они обладают, видимо, какими-то магическими свойствами. Умеют, короче, не расположить
2: согласна
1: к себе.
2: Согласна.
1: Да.
2: Еще есть сегодня что отмечается, а то мы все про кошек и про,
1: да,
2: кошек.
1: Да, просто я бесконечно могу про кошек говорить.
2: Да, уютного день вязаного пледа сегодня отмечается.
1: О, вот, класс. Мне знаешь, кажется, сегодня уже немножко похолодало,
2: праздник.
1: Уже за пледом ручки потянули сразу, да.
2: Неофициально, конечно, праздник, да, но тем не менее уже несколько лет он отмечается, друзья. Да, и выбрана, кстати, дата не случайно, потому что именно в конце сентября уже действительно вот это вот похолодание, оно ощущается. Дни становятся короче после осеннего равноденствия, и так и хочется вот этого тепла, домашнего уюта. А это, конечно же, прямые ассоциации с чем-то вкусненьким, ароматным и, конечно, теплым пледом. Так что, да, друзья, вот какой-то
1: я
2: даже
1: думал,
2: день домашнего комфорта можно отмечать.
1: В моем случае предложение должно было по-другому закончиться. Ароматным, теплым пловом, вот, а не пледом.
2: в твоем-то случае все предложения могут так заканчиваться.
1: Да, да, да.
2: А вот мы конкретно говорим про сегодняшний праздник. Поэтому да, вот этот вязаный, теплый, уютный плед, он символизирует и заботу, и душевное тепло, и спокойствие, и какое-то любимое место дома. Поэтому, друзья, хороший, очень уютный.
1: Он такой.
2: Праздник. Ладно, уже сочетай просто его с пловом, и все. Так ведь
1: плед с пловом?
2: Плед с пловом.
1: Ну ладно, пускай, пускай, хорошо, пускай будет так. Еще, смотри, сегодня есть такой замечательный праздник.
2: Какой?
1: День перевода, кстати, смотри. Ага. Международный день перевода, и можно и переводчиков, с одной стороны, поздравить сегодня. А ты знаешь, что на самом-то деле многие иностранцы, когда приезжают в Таджикистан и пытаются учить таджикский язык, кстати говоря, они тоже, знаешь, немножко так думают, а как это, что это за слово означает? Как его перевести на русский язык? И знаешь, я однажды наткнулся на одно видео, девушка, по-моему, прилетела из России, и она долго не могла понять фразу «чокади», вот это «чокади».
2: Ну, да.
1: То есть у нас этой фразой можно сказать «как дела?», «ты где?», «как ты себя чувствуешь?»,
2: «что ты делаешь?».
1: Да, и вот она очень долго изучала эту фразу, да. А еще, ты знаешь, в Худжаде очень часто я слышал другую фразу «инвая вайкун». Знаешь,
2: Больше
1: это можешь тоже перевести на какой-то
2: ты
1: язык?
2: Ты вот знаешь, да, сложновато бывает, действительно.
1: Меня тоже поражала эта фраза.
2: И много всего потом вроде бы как-то и связано с этим.
1: Да,
2: друзья, действительно, есть такие фразочки в каждом языке, которые, ну, не переводятся.
1: Конечно.
2: Хотя действительно уже становятся каким-то таким...
1: Да, ну нет. Или ну да.
2: Ну да.
1: Или как, да нет. Да, кстати говоря.
2: Да нет. Обычно вот так. Если ты, кстати, если ты еще какую-то интонацию добавляешь, знаешь, там тоже много всего появляется, да, вот каких-то вот этих вот окрашиваний.
1: Ты придешь сегодня на вечеринку? Ну, наверное, нет. Ну, наверное, да. Это тоже фраза.
2: Да, тут прям сбить с толку можно однозначно.
1: Любого иностранца. Ну да, дорогие друзья, в каждом языке есть такие свои определенные фразочки, которые перевести просто невозможно.
2: Поэтому переводчикам бывает тяжеловато.
1: Но ты знаешь, они есть, и здорово, что они есть. Потому что вот этой фразой «чокади», допустим, можно, мне кажется, просто очень целых два или три предложения заменить сразу. Это очень удобно.
2: Согласна.
1: Когда говоришь по телефону, особенно. Ну что, дорогие друзья, а какие еще праздники? Вроде про все сказали.
2: Вроде про все сказали.
1: День ортодонта сегодня, смотри, Лола.
2: Да, вот и мы... женского фитнеса, оказывается.
1: А, прикольно.
2: Вот, смотри,
1: да.
2: День женского фитнеса. Как ты к нему относишься?
1: К женскому фитнесу конкретно или фитнес, к фитнесу в целом?
2: Ну, сегодня именно женского почему-то, вот видишь, отмечается. Видимо, он делится на мужской и женский. Не знаю почему.
1: А, так, ну, ты знаешь, на самом деле...
2: Ты знаешь, вот не уходи от ответа, а сейчас как-то
1: сейчас.
2: Да.
1: Я не собираюсь раз уходить от ответа. Подожди. Смотри, получается, с мая месяца этого года я стал ходить в спортивный зал. И что самое интересное...
2: Надеюсь,
1: я
2: ты не просто туда
1: хожу... ходишь. Нет, конечно, не просто. Я там... Что-то делаю, короче, в этом зале, да. В общем, смотри, туда ходят тоже и девушки, само собой, тоже ходят девушки, и мне очень нравится наблюдать, как они выполняют разного рода упражнения.
2: Это, да, очень, конечно,
1: это очень, сомневался. Это очень грациозно, красиво получается, да.
2: Я тебе, наверное, открою секрет, но многие мужчины именно поэтому туда ходят.
1: Нет, я хожу туда не для этого, я хожу туда, чтобы все-таки набрать какую-то мышечную массу, там, форму себя привести в какую-то определенную.
2: Ну, да.
1: Вот.
2: Мы тебе поверили.
1: Что я хочу сказать, что ты знаешь, обычно как приходят парни в спортивный зал? На нем такая растянутая майка, там, знаешь, уже такой весь, то, там даже, мне кажется, просто на подмышках можно увидеть уже вот такие вот следы от пота, уже вот такие вот, да, которые...
2: Зачем ты сейчас это все?
1: Которые не высыхают уже, знаешь, никогда. А девушки так красиво приходят в спортивный зал.
2: Нарядным и даже туда.
1: Нарядный, с макияжем.
2: Молодцы.
1: Знаешь, такие прям, такое ощущение, что они не в спортзал идут, а вот реально на какую-то вечеринку. Ну, очень прикольно.
2: Ну, ты знаешь, не все, я хочу тебе сказать, среди моих знакомых, подруг есть те, которые, как вот, наверное, эти самые мужчины приходят в каких-то вот удобных шортах, в домашних футболках, чтобы просто действительно уделить время себе. А вот я, например,
1: ты меня еще
2: людей...
1: в зале не видела. Вот,
2: вот да.
1: Я это, просто конечно... себя описывал, это... говоря про эту футболку.
2: Я так и поняла, да, потому что, вот, да, вряд ли ты смотришь еще по сторонам на других мужчин особо тщательно, поэтому, скорее всего, все-таки себя.
1: Конечно.
2: Но я хотела сказать, что я из тех, что все-таки поддерживают в любых начинаниях женщин, если женщина не может даже пойти на какой-то фитнес, куда-то в зал, это, в принципе, можно делать и дома сейчас, в этом нет ничего сложного, самое сложное — это найти время. И праздник вот этот как раз-таки...
1: А дома так лень вообще заниматься
2: спортом. Подожди, я договорю.
1: Да, давай,
2: праздник как раз-таки это для чего создан?
1: Для чего? было.
2: И его главная цель как раз поощрить женщин, уделить себе время на занятия вот этим вот спортом, физическому и эмоциональному здоровью. Вот, наконец-то я это все сказала.
1: Ага.
2: Не просто так про женский фитнес нужно говорить, потому что зачастую у женщин просто не хватает на это времени.
1: Ну, не знаю, хватает или не хватает, я, конечно, не знаю.
2: Нужно все-таки его находить, даже если это дома происходит.
1: Мне кажется,
2: нужно как-то активнее.
1: Сейчас давай, я не думаю, не будем сразу говорить, что у женщин только времени не хватает. У нас у мужчин тоже его нет вообще-то, знаешь? Мне кажется, как двоякое такое мнение.
2: Ну, не знаю,
1: типа мы
2: не
1: такие
2: знаю.
1: Бездельники, а вот у вас все время нет времени.
2: Я не говорю про то, что мужчины бездельники, многие действительно заняты, но у женщин, мы всегда говорим об этом, что они мультизадачны, у них все равно
1: подобного.
2: Есть еще дополнительные какие-то дела, от которых мужчины освобождены. Но
1: нет.
2: На это же тоже нужно время.
1: Нет.
2: Тут я могу прям
1: мужчины,
2: поспорить.
1: Кстати говоря, ночью много работают. Вот,
2: да.
1: Чтобы заработать.
2: Женщины сейчас тоже очень много работают.
1: Денге заработать.
2: В том числе, чтобы деньги заработать. Ага, ну-ка, аргумент.
1: Нет, я не спорю, просто мне кажется, пора уже убирать вот эти вот рамки, что мы такие занятые, а мы бездельники.
2: Работающих женщин, я хочу сказать, действительно очень мало времени. Гораздо меньше бывает, чем у мужчин. И это факт, потому что на женщин, как обычно, весь домашний быт, дети, родители, да-да-да, готовки, стирки, уборки, все это на женских хрупких плечах.
1: А разве это не фитнес, готовка, стирка, уборка отчасти?
2: Вот я тебе желаю заняться почаще таким фитнесом.
1: Хорошо.
2: Попробуй.
1: Что-то мы долго говорим, дорогие друзья. Праздников сегодня очень много, а спорить мы можем бесконечно долго. Тот Шохрук к нам присоединился, тоже смеется вместе с нами. Ну, радуйтесь, конечно, дорогие
2: Шохрук,
1: друзья.
2: Спасибо, да, за позитивные какие-то смайлики ваши. Да, мы всегда вот в таком вот настроении приподнятом, иногда даже чересчур приподнятом.
1: Да, конечно. Сейчас тут закончится, как говорится, пауза музыкальная, а там спор будет. Я заранее, кстати, к выходу сразу сейчас немножко перемещусь, да, чтобы успеть убежать. Ладно, дорогие друзья, давайте мы сделаем остановку. У нас реклама торопится в эфир. Мы выйдем чуть позже и присоединимся к вам.
0: Реклама Дар Азия Плюс. Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
3: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч в баффало ранч. Там и навеки боят хат мамби чаши. Фурсатро аздас наде. Тан ходар KFC.
5: О, че хупки баго ромат. Гул оф то. Апш. Боз аллергия.
6: О, ром азизам. И лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
5: Зуд? Яны?
6: Хамаги дардавоми си дахиката сирме کند. یک هب در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرژیک خوبولوت نمی کند و به حیاتی فعالانه خلال نمی رساند.
5: با کودکان هم ممکن است؟
6: با کودکانی از دو ساله بالا و تموم به اویلا بخف است.
5: من به تو چیکار می کردم؟
6: آلرژیک حیاتی به آلرژی از دور خونه ها پرسان شوید.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
8: Рахами телефони идора и реклама. Чилуяк, чилуяк. Дар кишвар ва саросари олам. Тоджикона ва самимона. Азия плюс.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 12,862,161.
3: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرت مجوزی برونو مارس را در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیم تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجوزی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی را همچون سربیننده ترین کنسرت موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئدیا بیشتر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: коротко о главном.
5: В Душанбе состоятся российско-таджикские переговоры. Срок 10 граждан Пакистана привлекли к ответственности за нарушение правил пребывания. В душанбинской гостинице иностранных граждан организовали притон. Верховный суд США разрешил временно возобновить депортации мигрантов в третьи страны. Чемпионы шахматной олимпиады из Узбекистана получат жилье, автомобили и $200,000. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
6: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
7: Радио «Азия Плюс». Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
8: Но это не точно.
9: Ну что, друзья, мы к вам вернулись. Очень надеемся, что вы с нами и в хорошем расположении духа. Потрясающего дня вам еще раз желаем, если вы, возможно, только что присоединились к нам. Да, и сегодня в «Точке опор» мы поговорим о том, как можно считать людей. Потому что, я думаю, у многих бывало чувство, что когда вот вы стоите, с кем-то общаетесь, собеседник говорит вам одно, а вот его какие-то знаки, его тело говорят совершенно другое. Наш организм не умеет врать так же искусно, как и наш язык. Поэтому давайте сегодня разберем три главные маркера лжи, по-моему. Вот,
10: да,
9: можно их, наверное, еще по-другому назвать, но мы начнем все-таки с этого.
10: Хорошо, начнем с неприятного. Как понять, что вам все-таки врут, уважаемые друзья? Когда человек говорит неправду, его мозг испытывает стресс, и мгновенно отражается все это на теле. Ищите три главных сигнала. Обманщик, конечно же, подсознательно пытается прикрыть источник лжи. Он и может прикасаться к губам или чесать шею, оттягивать воротник, переступать с ноги на ногу или сделать крошечный шаг назад, подсознательно пытаясь отдалиться от источника стресса, то есть от вас получается. Да.
9: От того самого.
10: Да, вот вы еще такое замечаете, то знаете, что, возможно, это ложь.
9: Да, еще обманщика, лжеца выдают суетливые микродвижения. Это, кстати, тоже доказанный факт.
10: Глаз дергается.
9: Лжецы нет, часто выдают себя тем, что поправляют одежду, они потирают нос, кстати, вот это да, всегда. Или вертят что-то в руках, например, ручку, если вы на каких-то там переговорах. Вот, это тоже нужно учитывать. И
10: ну
9: вот
10: и еще один
9: третий маркер.
10: Аномальный зрительный контакт. Вопреки мифу, вруды не всегда, то есть прячут
9: не
10: глаза или не всегда прячут глаза. Часто они, наоборот, смотрят на вас слишком пристально, не моргая даже иногда, чтобы вы поверили им, уважаемые друзья. Вот так вот. А теперь придем, конечно же, к еще одной фазе, друзья, к приятному. Как все-таки распознать эту самую ложь?
9: Симпатию, на самом деле, как распознать и как, да, понять, что человек вам уже не врет, то есть он открыт. Если вы кому-то нравитесь, человек относится к вам действительно открыто, он будет бессознательно тянуться к вам, друзья, поэтому нужно обратить внимание вот на эти жесты. То есть зеркальное отражение, мы об этом, кстати, говорили, это самый мощный знак. Если собеседник как-то повторяет вашу позу, он берет чашку одновременно с вами, он перенимает ваш темп речи, то он настроен в таком случае на вашу волну.
10: Ну и обратите внимание, друзья, на детали, если собеседник незаметно убирает со стола лишние предметы, например, салфетницу или телефон. Что...
9: Как-то повторяет вашу позу, он берет чашку одновременно с вами, он перенимает ваш темп речи, то он настроен в таком случае на вашу волну.
10: Ну и обратите внимание, друзья, на детали, если собеседник незаметно убирает...

0: это свои рукава, вот касается запястья, то это знак максимального доверия и безопасности рядом с вами.
1: А,
0: вот
1: понятно. Как. Значит, безопасно. Я-то думаю, что ты меня ударить в этот момент хочешь. Оказывается, нет, дорогие друзья. Ну и помните, друзья, один жест сам по себе ничего не значит. Конечно, но если вы замечали 2-3 сигнала одновременно, это уже какая-то определенная даже система. Ну, в общем, доверяйте своей интуиции, подмечайте детали, и пусть ваше общение всегда будет искренним, уважаемые друзья. В общем, как-то так. Ну да, организм наш всегда выдает наши мысли. Это нужно понимать, друзья. Но есть, мне кажется, люди, которые, да, вот, мне кажется, тоже знают эти все психологические хитрости, тонкости, да. Хитрости, да, и могут, наверное, как-то настроить свой организм, чтобы он не выдавал ложь.
0: Согласна.
1: Так что будьте аккуратны
0: в этом.
1: Но это
0: нужно быть специалистом, ты знаешь? Ну, а да. Если это обычная какая-то беседа или просто общение с человеком, на самом деле я тоже заметила, что действительно есть какие-то вот эти вот жесты, возможно, да, какие-то движения, которые все-таки иногда выдают человека. Вот пока я это все говорю вам, друзья, сейчас Андрей строит здесь на столе между нами баррикаду. То есть вот таким образом, видимо, показывает, что не доверяет он мне нисколечко.
1: Конечно!
0: Поэтому не то, что никаких преград, а наоборот, видимо, нужно возвести стену между нами. Да, правда, это ненадолго, конечно.
1: Ладно, все, я убрал. Я убрал баррикады, все, все хорошо. Хорошо, все нормально.
0: Эх ты, баррикады ты убрал, но я это запомнила. Так что теперь не удивляйся, если вдруг что. Вот так вот, друзья,
1: происходит. Я смотрю и делаю выводы, вот. Как говорит одна наша известная блогерша, да, Вова?
0: Именно.
1: Хорошо, хорошо, пускай будет так. Ладно, дорогие друзья, вам удачи, ну а вы на всякий случай воспользуйтесь нашими советами. Мы делаем остановку в виде музыкального трека, друзья, и возвращаемся скоро к вам.
2: Шарики Бахши Охангейстик Лол, Нури Зулол.

0: сарвату дорои бузурги милиевски, мисли истиқлол азизасту гироми, муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон, Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Металл на складе, документы готовы, доставка по плану. Охансен УАД – надежный поставщик металлопроката для строительства по всему Таджикистану.
5: Металл из Казахстана и России, конкурентные цены, собственный склад в Сагдийской области и быстрая доставка по всей стране.
6: Чтобы стройка шла без лишних задержек, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и полный комплект официальных документов. Охансен УАД – надежность без лишних слов.
7: Телефон отдела продаж 77-888-68-88.
8: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида, рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия ба кайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ном ва насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-77-77 равон кун. Бахтат ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel انرژی رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده است. اون رو از دست نده.
9: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
10: Рахами телефона и дорая реклама.
11: Чилуяк, чилуяк.
12: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от НДО «Фурус» для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272.
13: Ты видела этот фильм?
14: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
13: Стоп, не говори дальше.
15: Осторожно, спойлер.
14: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
16: У нас сегодня будет, кстати, и обзор, и вот спойлер будет,
17: да,
16: тоже.
17: Да ничего себе,
16: и
17: ты выдала сразу в начале,
16: кстати,
17: Лола.
16: Да,
17: так, хорошо.
16: Тоже совсем скоро, в этом году, а не как обычно, вот мы найдем что-то интересненькое, а ждать
17: и скажем,
16: еще приходится 2 года.
17: Ждите 2028.
16: Вот.
17: Да, ну вот в сети появился первый такой полноценный трейлер нового фильма Роберта Эггерса. Это «Оборотень», дорогие друзья. Суть по всему, это может оказаться самый такой Эггеройс. Как это вот выговорить?
16: По даже... его фамилии. Эггерсовской картиной.
17: Картиной режиссера. Как и в случае, с, конечно же, с Носферату.
16: Да.
17: Маркетинг, конечно же, намеренно скрывает самого этого волка, делая ставку на такого медленного, нарастающего чувства тревоги. Позже поход в кино на фильм Эггерса под Рождество становится уже такой некой традицией, дорогие друзья. Именно вот в канун Рождества, я думаю, мы увидим этого оборотня.
16: Именно, молодец, да. Правильно. Но действительно, фильм рассказывает о человеке. Это такой фермер в исполнении Аарона Тейлора Джонсона, кстати говоря. Он страдает от тяжкого и неизлечимого проклятия, из-за которого в полнолуние он, конечно, претерпевает жуткую трансформацию. Главную роль исполнил Аарон... Почти, да. Тейлор Джонсон, известный по таким картинам, кстати, как «Анна Каренина», «Стать Джоном Ленноном», «Пипец» и многим другим. Действие фильма происходит в 18 веке в сельской местности средневековой Англии.
17: Ага. Ну, замечательно. Несколько деревьев живут в постоянном страхе перед загадочным и кровожадным существом. Старинные легенды и суеверия обретают пугающую реальность по мере того, как растет число жертв. Ну и вот в картине, кстати, заняты Лили Роуз Мелоди.
16: Депп, кстати говоря.
17: Уильям Дефо. О, смотри, как хорошо. Ральф Аннелсон и Боди Рэй Бреднак. Режиссером и соавтором сценария выступил Роберт Эггерс. Ну и, конечно, мы знаем его фильмы. Это «Ведьма», «Маяк», «Варяг», ну и «Носферату».
16: «Носферату».
17: Знаменитый уже... стало на весь мир. Но другие детали сюжета пока, конечно, не раскрываются, но, как говорится...
16: Зато раскрываются интересные факты. Да. Вот на самом деле, оказывается, проект вырос из давнего увлечения Эггерса фольклором и монстрами. Ага. И режиссер опирался на подлинные средневековые свидетельства о ликантропии. То есть диалоги вот из этого самого оборотня написаны на среднеанглийском языке, который, кстати, пропал вскоре после уже 15 века. А в те годы слово «Веовульф» часто использовалось как синоним дьявола. Производство фильма сопровождалось глубоким историческим исследованием при консультации действительно с действующими оксфордскими профессорами.
17: И даже привлекли одного настоящего оборотня.
16: Я знала, что ты найдешь какое-то свое дополнение, но оборотня все-таки не нашли. А вот людей, которые действительно занимаются вот всякими рода исследованиями, то да, их нашли. И действительно все интересно.
17: Ну вот изначально Эггерс планировал снимать фильмы в черно-белом свете, но в итоге отказался от этой идеи в пользу цвета. Ну и правильно. Картины... Как-то дико смотреть черно-белое кино сейчас.
16: Про оборотня.
17: Вообще просто. Картина снята на 35-миллиметровую пленку в формате Super 35 и будет показана в соотношении сторон 1:37:1. Для достижения такого характерного визуального стиля создатели включили зернистость такой черно-белой пленки и в цветную картинку. То есть немножко так состарили картинку чутка.
16: Все-таки будет вот это вот немножечко присутствие черно-белого. Но да, друзья, в американский прокат картины Эггерса выйдет 25 декабря этого года.
17: Прямо на Рождество.
16: Да, и, кстати говоря, он уже не в первый раз собирается вот выпускать фильм именно почему-то под Рождество. Вот релиз «Носферату» тоже пришелся на эту праздничную дату. Но, судя по всему, этот самый хоррор-мейкер просто решил завести какую-то традицию.
17: Хоррор-мейкер? Так ты интересно выражаешься.
16: Да, сейчас уже есть такое понятие хоррор-мейкер. Он решил завести странную традицию, радовать поклонников именно вот в это время, Рождество, перед Новым годом.
17: Как бы у нас такое праздничное хорошее настроение, да, так все замечательно. У нас мы с Белым бегаем за подарками, хотим поздравить родных и близких, и на тебе, на нашу голову.
16: Ты знаешь, кстати, действительно, есть факт, что люди почему-то с удовольствием именно в это время идут в кинотеатры на какие-то страшилки.
17: Да?
16: Вот я тоже не знала, да, но недавно прочитала, что, оказывается, есть вот такое.
17: Наоборот, люблю какие-то комедии, какие-то рождественские фильмы, какие-то старые рождественские фильмы или новогодние в целом.
16: Новогодние в целом, чтобы создать атмосферу.
17: Конечно.
16: Но обычно это происходит дома, ты знаешь, дома, когда собирается вся семья и вот прям в какие-то праздничные вечера.
17: Ты знаешь, я когда елочку дома наряжаю под Новый год, что-то оборотня не хватает. Вот так сейчас бы какой-нибудь хоророчек бы какой-нибудь. Пилу 6 какую-нибудь сейчас посмотреть бы, а?
16: Просто, видимо, в погоне за всей этой, знаешь, вот праздничной суматохой иногда человек должен переключаться, и действительно вот такие вот хорроры, они
17: что-то слишком нехорошо стало, да?
16: Весело, празднично,
17: Рождество.
16: Хорошо они заходят, люди себя любят чем-то попугать, знаешь, вспомнить что-то такое.
17: А не посмотреть ли нам «Астрал»? Да, дорогие друзья.
16: Про «Астрал» не знаю, почему ты сейчас вспомнил.
17: Я не знаю, просто слово сказал.
16: Про «Носферату» я тоже вот вспоминаю, что действительно, оказывается, были такие факты, и очень хорошие, кстати, кассы собирают фильмы именно вот когда выходят вот перед этими праздниками.
17: Ну,
16: так замечательно. Так что, как знать?
17: Как знать, да. Кому на вкус цвет товарищей нет, уважаемые друзья. Кто-то и хоророчек готов посмотреть прям буквально под Новый год. А кто-то и один дома пересматривает.
16: Уже
17: до дыр уже.
16: Сотый раз.
17: Ты, не знаю, 151 раз. Ну ладно, дорогие друзья, кому как. Ну а мы делаем, друзья, остановочку, да. Но прежде, конечно, чем отправиться, да, такой заслуженный небольшой отдых, чтобы вернуть снова, друзья, мы вам сообщаем, чтобы вы не тратили время зря и исполнили свою мечту прямо сейчас. Но если на нее не хватает денег, то можете взять потребительские кредиты в НДФ.РУС, друзья. Номер короткий, легко запомнить, легко позвонить и легко узнать. 72-72. Возьмите кредит на выгодных условиях и воплощайте свою мечту.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тейм Импала и Дженни «Дракула». Ночь здесь становится символом свободы. Это песня о человеке, который только в темноте может забыть о чужих ожиданиях и быть собой. Наступает музыкальная ночь в эфире «Азия Плюс» с хитом «Дракула».

0: Суаддар Тожикистон сенсда.
1: Дар борай Фарух шунидед? Бонкаш бава 1 миллион дод.
2: Машун данки ва ба Дубай ба авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе состоятся таджикско-российские переговоры. В Согде 7 граждан Пакистана привлекли к ответственности за нарушение правил пребывания. Верховный суд США разрешил временно возобновить депортацию мигрантов в третьи страны. Далее подробности этих и других событий. В Душанбе состоятся таджикско-российские переговоры. Сегодня в Таджикистан с рабочим визитом прибудет российская делегация во главе заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина. В программе двусторонних встреч и переговоры делегаций двух стран, а также заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Стороны обсудят развитие экономических связей. По итогам визита планируется подписание новых соглашений и других документов о дальнейшем сотрудничестве. В районе Спитамен 7 граждан Пакистана были привлечены к ответственности за нарушение правил пребывания иностранных граждан в Таджикистане. Как сообщает пресс-служба МВД страны, нарушения были выявлены во время проверки соблюдения миграционных правил сотрудниками паспортно-регистрационной службы отдела внутренних дел района. Установлено, что граждане Пакистана работали в дорожно-строительной компании, что их временная регистрация была оформлена в Бабаджангафуровском районе. Затем они сменили место проживания, но не уведомили соответствующие органы и не прошли необходимые регистрационные процедуры. В отношении иностранцев составлены административные материалы. За данное нарушение предусмотрен штраф. Группа иностранных граждан организовали в гостинице «Холубук Палас» в Душанбе притон. Как сообщает управление МВД по городу, во время оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в гостинице был организован развлекательный центр, который использовался для занятий проституцией. По данным ведомства, подозреваемые привлекли группу девушек, также иностранок одного из зарубежных государств, для оказания платных сексуальных услуг. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. В отношении 22 девушек, а также других граждан, связанных с данным фактом, составлены административные материалы. После завершения процедуры они будут депортированы за пределы республики. В МВД сообщили, что продолжаются оперативные мероприятия по установлению и задержанию других лиц, причастных к организации притона. Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа временно возобновить программу депортации мигрантов в третьи страны, об этом сообщает CNN. Это уже третий случай, когда суд разрешает администрации Трампа применять эту программу. При этом окончательный вопрос о законности программы еще не решен. Верховный суд рассмотрит дело по существу в декабре месяца этого года. Окончательное решение ожидается к июлю 2027 года. Программа действует с марта 2025 года. В ее рамках, по данным CNN, уже депортировали около 25 тысяч мигрантов. Против этой политики выступили правозащитные организации. Они утверждают, что мигрантов могут выдворять в третьи страны без достаточных правовых процедур. 5 узбекистанцев, ставших победителями на Всемирной шахматной олимпиаде, которая прошла в Самарканде, получат от государства жилье, автомобили, а также крупные денежные премии. Об этом объявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Так, согласно постановлению президента, за золото предусмотрено 200 тысяч долларов, за серебро 100 тысяч и за бронзу 50 тысяч долларов. Главному тренеру сборной выплатят 50 тысяч долларов, а тренер призеров получит, соответственно, по 25 и по 12,5 тысяч долларов. На встрече с шахматистами Мирзиёев также предложил построить в Новом Ташкенте современный шахматный дворец с залом на 500 мест, жилым корпусом, а также спортивными площадками. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 7272.
1: Было бы здорово, друзья, приходишь в магазин, тебе просто взяли, пробили счастье, добро, позитив, и ты все это забрал с собой и унес. Ну и воспользовался самой собой. Но такого, оказывается, не бывает. В магазине пока радости купить невозможно. Но зато можно купить, дорогие друзья,
2: конфет,
1: да, вкусных, сладких конфет, которые, конечно, добавят только вкуса. Ну а чтобы получать эмоции, подключайтесь к нам. Берите положительные эмоции, заряжайтесь. Мы как магазин, но правда у нас абсолютно все бесплатно. Ну что, здесь для этого Андрей Соколов и Лола Назаров. Всем привет, друзья. Мы снова с вами.
2: Всем еще раз привет. Да, это уже третий час нашего второго дыхания, друзья. Оно нам необходимо. Всех еще раз середины недели. Желаем вам отличного настроения, удачи во всех делах. И пусть эта среда будет легкой, спокойной и продуктивной. Да, мы с вами. Мы еще почти целый час будем вас бодрить, направлять, сопровождать. Главное, будьте с нами. И настроение у вас от этого должно улучшаться, друзья. Мы на это, по крайней мере, очень надеемся. Поэтому улыбнитесь, зарядитесь. У каждого, кстати, есть свой какой-то способ. Ну, а мы заряжаемся от ваших приветов, положительных эмоций. И, конечно же, вот тоже от наших интересных новостей.
1: Именно так. Ваши персональные улучшатели настроения включают, друзья, в работу. Но, чтобы мы окончательно включились в работу и поделились с вами рабочими фишками, мы прямо сейчас делаем небольшую остановку в виде хорошего музыкального трека. Мод в эфире «Азия плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Иксель ро туме хариву туфару азмо мегири. Иксель ро харида рамзи зери сарпушро. Дар сомай Иксель Энерджи нухта Азия бахайкир. Байо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб. Ба шахри истихомат барахами 94-700-727-727 равон кон. Бахтадро бисанч. Ба яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурт кон. Харузи джума суати 19. Дар эфири радио ему суати Иксель Энерджи ро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шанси бурда. Он ро аз даст наде.
3: Мазахой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва бафало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсат ро аз даст наде. Танхо дар KFC.
0: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк, чилуяк.
4: Твой стиль. Радио Азия Плюс.
5: Делаем круто и быстро.
6: Минимум усилий, максимум результата.
5: Рабочие фишки.
7: Ну что, друзья, рабочие фишки. И так быстренько собираемся и вспоминаем. Бывало ли у вас такое, что вот вы попили кофе с коллегой, а ощущение, будто бы разгрузили вагон цемента? После общения с каким-то вот человеком на работе бывает,
8: что и голова... Я помню, у меня такое
7: было. Да я знаю, почему ты даже смотришь в мою сторону. Подожди, дай мне договорить.
8: Договори.
7: Голова гудит, а давай. Сил бывает нет. До конца рабочего дня еще очень долго, а у вас такое ощущение, что вас уже выжали. Да, друзья, может быть, может такое случиться, что просто рядом с вами оказался офисный энергетический вампир.
8: А я подумал, что мы просто действительно с другом разгружали вагон, а потом попили кофе в реальной жизни. Но энергетические вампиры, оказывается, друзья, все-таки, мне кажется, существуют. Они есть, это правда, вы это сами, я думаю, замечали. Забавный факт от ученых, кстати говоря. Официальный диагноз существует в международной классификации болезней термина вампиризм. Нет, он, психологи называют таких людей даже деструктивными манипуляторами, дорогие друзья.
7: Все-таки вот так есть. Вот. Исследования есть. Тоже доказывают, что всего 10 минут общения с каким-то вот этим токсичным человеком снижают продуктивность другого сотрудника на 25% до конца дня, между прочим. То есть ваш шеф, там, босс думает, что вы просто ленитесь, не хотите ничего делать, а здесь просто другая вот ситуация. Ваша энергия стала чужим обедом.
8: Так вот почему ты устаешь, Лола, да.
7: Видимо, понятно, да. Я вот тоже стала задумываться. Теперь я на тебя по-другому посмотрю, кстати говоря.
8: Да, Лола. Есть такое немного, есть такое, да. Три правила, друзья, самообороны, между прочим. Лола, запоминай. Включай в режим серой стены.
7: Где та стена, которую ты собрался строить? Не зря она была, она все-таки нужна была и пригодилась бы для другого.
8: Да, вампиру нужны ваши эмоции, злость, оправдание и жалость. Не давайте им этого, отвечайте монотонно и односложно. Понятно? Понятно? Вот так вот бывает? Ага, конечно. Кстати, давай, повтори, давай.
7: Понятно,
8: понятно,
7: давай.
8: Андрей, добавляй. Да,
7: это твоя ложечка дегтя уже, я смирилась с ней, поэтому бывает.
8: Да, минутка, кстати, юмора, да. Если коллега начинает часовую жалобу на жизнь, просто кивайте лицом кота, который смотрит на стиральную машину. И, конечно же, загадочно и безопасно, с одной стороны. Энергию в этот момент вампир с вас вытянуть не сможет.
7: Именно так. А еще нужно держать дистанцию, друзья, и это действительно буквально. Подвинься, Андрей. Ограничивайте время. Сразу вешать какой-то замок такой для себя. То есть, привет, у меня буквально там две минутки, потом у меня созвон, потом у меня дела по проекту, собрание и т.д. и т.п. Ну, то есть, чтобы человек прекрасно понимал, что нет у него этого самого времени тащить, тянуть из вас эту самую энергию.
8: Ну и, конечно же, не играйте в спасателя. Если человек годами жалуется на одну и ту же проблему, ему не нужно решение просто-напросто. Ему просто хочется помыть. Ему нужен ваш ресурс. Специалисты по корпоративной культуре, кстати, рекомендуют рекомендуют использовать еще технику смены ролей, друзья. А когда только вот этот вампир начинает сливать на вас негатив, резко перехватите инициативу и выливайте на него то же самое.
7: Что есть рядом.
8: Да, что есть рядом. Ну, имеется в виду те же самые проблемы, которые у вас есть, можете тоже вылить на этого вампира. И как он начинает, говорит, у меня так все плохо, вообще так все не ладится. А вы, да, ты знаешь, у меня тоже вообще сегодня просто из рук все падает, ничего совершенно не получается. И в этом случае вампир падает, так, с него тут, в общем, энергию не высосешь, ладно, пойду к другому.
7: Ну или можно, как я, ведь, а не зря же я иногда, когда Андрей начинает переворачивать какие-то мои начинания и пожелания
8: конечно,
7: в какую-то свою угрюмую сторону, все равно говорю о том, что настроение у меня хорошее. Может быть, он когда-нибудь устанет, Андрей, я про тебя, и уже смириться с тем, что нужно на все смотреть с позитивом.
8: Да, наверное, может быть, так Андрей как-нибудь и сделает. Но, кстати, специалисты утверждают, манипуляторы ненавидят брать на себя ответственность. Стоит вам потребовать от них конкретных действий, они тут же ретируются и начинают искать новую себе жертву, как говорится. А так,
7: да,
8: друзья.
7: Да, потому что действительно не хочется им ничего сложного, поэтому, друзья, помните, чеснок и осиновый кол в офисе могут не понять вообще ваши коллеги, HR-специалисты, просто даже те люди, которые заходят. А вот ваши личные границы — это все-таки самое лучшее оружие.
8: Ну а как же вот это ожерелье
7: поэтому
8: из чесночка?
7: Берегите нервы и энергию. Ожерелье из чесночка тут не поможет, понимаешь? Тут нужны другие действия. Мы как раз об этом сейчас и рассказывали. Но я понимаю, время обеда. Если не проплыл,
8: ожерелье из чеснока, по крайней мере, будет отгонять от вас абсолютно всех коллег. И вампиров, и не вампиров
7: вот
8: тоже.
7: Здесь, да, абсолютно.
8: Да. Так
7: все,
8: что это универсальное средство от всех.
7: В радиусе 2 метра, мне кажется, никто и не появится.
8: Это знаешь, как был плащ-невидимка у Гарри Поттера, а у вас получится такой плащ, дурно пахнущий чесноком, который будет отгонять от вас всех мух и коллег.
7: Да. Если посмотреть с другой стороны,
8: с какой?
7: И вот время, например, обеда, ты так проходишь со своей связочкой чеснока, да, и от тебя так аппетитненько пахнет.
8: Как будто бы от лечо, который готовят где-то рядом в соседней комнате. Да-да-да, согласен с тобой.
7: Тут, может быть, наоборот, притянешь за собой там целую вереницу и желаешь пообедать, да, или хотя бы понюхать какое-то время.
8: Вот так вот, дорогие друзья. Так что, ну, а с одной стороны, чесночное жерелье — это еще и от простуды, понимаешь, оберег от простуды.
7: Да, еще и, возможно, шею подкачать, если
8: конечно,
7: чеснока много.
8: Конечно. В общем, приду сегодня домой, сделаю себе гирлянду из чеснока.
7: Предупреди, пожалуйста, только заранее. Мне все-таки нужно будет про стену вот это подумать как следует. Еще какие-то...
8: Ох уж эти вампиры, которые работают рядом с нами.
7: Варианты. Да-да-да.
8: Набрали вот на работу вампиров, а потом страдаю я, понимаете ли. Да, вот так вот.
7: Сказал человек.
8: Кстати, мне кажется, надо указывать в резюме, когда на работу берут, там, энергетический вампир. Да, иногда бывает.
7: Ну, по крайней мере, честно, да. Я же говорю, вот тот самый человек, который со своей капелюшечкой ложится, иногда и бочечка этого самого дегтя. Так что нет, давай уже все, не нужно ни из кого
8: кстати,
7: брать.
8: Кстати, я дегть продаю недорого, дорогие друзья. Если что, обращайтесь, могу обеспечить вас. Ну что ж, дорогие друзья, у нас стартует вот анонс полезной информации в эфире Азия Плюс. Мы скоро будем.
9: Дар Душанбе музокироти хаятои Таджикистону Россия баргузор мешават. Оғози парванда алаҳи 7 шаҳрванди Покистон барои вайрон кардани қоидаҳои бодубошт дар сухт. Амрико барои ихроҷи муваққатии муҳоҷирон ба кишвари сеюм иҷоза дод. Ошкоршаби 1.6 аз сӯи шаҳрвандони хориҷӣ дар пойтахти мамлакат. Чемпионҳои олимпиадаи шоҳмати Узбекистон соҳиби манзилу нақлиёт ва 200 ҳазор доллар мешаванд. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
10: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را Boss ham oson tar namudem.
11: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.
12: our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Олами дақиқ.
1: Коммерсбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан.
2: 150 калимаи гуногонро як зан тавонист дар як варақчаи хурди часпанда ҷой диҳад. Хушпайҷоти Рави Кумар, сокини 29 солаи Эмироти Муттаҳидаи Араб, моҳи августи соли 2026 ин рекорди ғайриоддиро гузошт. Ба назар мерасад, ки акнун ибораи ҳамашро дар стикер менависам, маънои тамоман дигар дорад. Ногуфта намонад, ки ин рекорди нави сабт шуда дар китоби рекордҳои Гиннес аст.
1: Коммерсбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
3: Осень в динамиках звучит лучше.
4: Проверено. Азия Плюс.
3: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО Фурус. Для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272.
5: Как ты оскуфился?
6: Не понял. Да закрой уже свой гештальт.
5: Не поняла?
6: Понимать, знать и применять. Все это мастер слова.
7: Да, друзья, мастер слова, вот он уже здесь с нами, дорогие друзья. О чем сегодня, кстати, будем говорить? Лол, подскажи.
8: Будем говорить про то, что есть, оказывается, слова, которыми называют, кстати говоря, убийцами. И благодаря этим самым словам мы своим же языком закапываем собственный авторитет. Так. Вы можете быть суперпрофессионалом, выглядеть на миллион, но если вы произносите вот эти фразочки как раз, все, окружающие считают вас как какого-то робкого новичка, может, где-то даже неудачника, человека, который вот просто так, извините, на минуточку. Поэтому сегодня вот как раз-таки поговорим про три главных слова убийцы нашей уверенности, которые нужно вычеркивать из своего лексикона.
7: Давайте попробуем убрать эти словечки. Но первая убийца — это первый такой. Мне кажется, вы приносите боссу или клиенту гениальный какой-то проект и говорите, мне кажется, это сработает. Что слышит собеседник? Он слышит, я сам в это не уверен, я сомневаюсь, а ответственность перекладываю на вас. Помните, на работе вам не кажется, вы эксперт, вы анализировали данные, вы должны быть уверены в своих словах. То есть, мне кажется, надо, наверное, куда-то убрать подальше.
8: Вот и нужно заменить.
7: Да,
8: на что?
7: Заменяйте. Заменяйте, я уверен. Мой опыт показывает или просто убираем эту приставку, просто, мне кажется, или убираем вовсе, или говорите, я уверен, то, что план сработает, то, что этот проект будет хорошим. И вообще, можно сказать, это хороший вариант. Чувствуете разницу, друзья? Мне кажется, или я уверен, или это хороший вариант. Вот
8: согласна,
7: и все.
8: Согласна, нужно лучше уж так. И вот есть у нас убийца второй. Я попробую, особенно если так это...
7: Хорошим. И вообще, можно сказать, это хороший вариант. Чувствуете разницу, друзья? Мне кажется, или я уверен, или это хороший вариант. Вот
8: согласна,
7: и все.
8: Согласна, нужно лучше уж так. И вот...

0: минуту, то он сразу начинает искать какой-то уже запасной план Б. Да. Заменяйте на жесткие маркеры действия. А я сделаю, я это подготовлю. А если вы все-таки сомневаетесь в сроках, то лучше все-таки сказать, я подготовлю это к понедельнику. Честно, точно и весомо.
1: Ну и третий, конечно же, такой вот убийца нашей уверенности и всего остального. Самый вежливый, самый коварный. Извините за беспокойство. Стоп, друзья, кого вы беспокоили-то? Вы звонили по делу, пишете коллеге по работе или обращаетесь с законным вопросом. Извиняться заранее вы как бы признаете, мое время и мои дела менее важны, чем ваши. Вы сразу ставите себя в позицию снизу, друзья, это неправильно. Заменяем на такую экологичную альтернативу. Вместо «извините, что отвлекаю», скажите «мне нужна минута вашего времени» или «привет, у меня к тебе дело». Или к вам дело. А если человек действительно занят, просто начните с фразы «спасибо, что нашли время». Перезвоните, переводите, точнее, прошу прощения, извинения в благодарность. Это звучит как-то более королевско, благородно, что ли, чем нежели вот «извините, я вас отвлекаю». Хотя, знаешь, я часто прибегаю к этому, к этой фразе. Почему, тоже не знаю. Вот и мне когда-то однажды сказал один умный человек: «Извините, вы не должны извиняться, потому что вы ничего плохого-то не совершили».
0: Конечно, вот. Заранее этого делать
1: заранее
0: не стоит,
1: делать не
0: друзья.
1: Нужно.
0: Ну и вообще, начните следить за своей речью уже сегодня. И вы увидите, как только вы уберете эти три лингвистические сырняка, то люди вокруг начнут слушать вас совершенно иначе. Поэтому шутки шутками, друзья, но да, мы частенько не следим за тем, что говорим, и со стороны это может выглядеть не так, как нам кажется. Поэтому очень важно, если это какие-то важные встречи, переговоры, которые что-то решают особенно, нужно действительно следить за своей речью и нужно стараться избавляться от этих паразитов и сорняков.
1: Да, за сорняки надо прополоть, конечно, да, прополку проведите обязательно своей речью, соберите все это в один мешок, ну а потом сожгите и забудьте, если получится, конечно. Потому что сразу забыть вот эти слова «паразиты» бывает, наверное, немножко сложно. Хотя это не паразиты, они, может быть, где-то даже будут уместны, на эти слова, но лучше их использовать как можно реже. Друзья, ну вот, мы сегодня, кстати, завершаем эфир. Да, дорогие наши друзья, время, увы, неумолимо движется вперед, а это означает, что и нам пора бы с вами попрощаться. Но, дорогие друзья, прежде чем мы скажем вам до свидания, помните о своей замечательной мечте. Не забывайте про нее. А помните, тоже хорошо, но ее иногда надо воплощать. А если не хватает денег на мечту, обязательно воспользуйтесь потребительским кредитом от МДО Форум. Обращайтесь, короткий номер 72-72.
0: Именно так, друзья, а также напоминаем вам, что среда – это идеальное время, чтобы поймать второе дыхание. Поэтому желаем вам продуктивного дня, легких задач и очень надеемся, что с нашей помощью вы зарядились. Мы, по крайней мере, точно вот все эти три часа. И теперь желаем вам хороших новостей, побольше положительных эмоций и добрых улыбок. И да, настраивайтесь на нашу волну уже завтра в это же самое время, потому что снова будем вместе открывать второе дыхание.
1: Да, Андрей и Лола были сегодня с вами, ну и завтра тоже будем в 11 часов 10 минут присоединяйтесь, друзья. На сегодня, пожалуй, все. Пока-пока и до завтра.
2: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию по депозиту из стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите! Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с «Эмин Сармуя».

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Джоан Саммит, Диволт и Джулия Чёрч. Shades of Blue. История о внутреннем кризисе и попытке заново найти себя. За клубным звучанием здесь скрывается очень личный и эмоциональный текст. Погружаемся в Shades of Blue вместе с

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел асартимент, шуморо инти зоран. Аз модел хои борик, барои ошхона хои начандом калон, то модел хои васеи ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мој шумо, дар олами јахдон хо.
1: Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпушро дар сомлаи Excel Energy нухта Азия бакайтир. Ва ё онро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-77 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурда. اون رو از دست نده.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города. 35 лет независимости. 5 лет возможностей. Сиома Молл приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сиома Молл. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Да. Дата и место 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий 16:00. Генеральный партнер Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
3: Духтар Джон, аздар дисар ягун чи дорим?
4: Албатта, پردیفین.
3: او پردیفین؟ تستر بیور.
4: مادر جان چی خیلش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد پردیفین از درد دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفین داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
6: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسونیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
7: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
8: آناتیس.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41-41.
1: سرودینال در آسیا پلوس.

0: Жизнь рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия Плюс». Коротко о главном.
1: Страны Центральной Азии объединяют энергорынок. Таджикистан и СВИФТ обсудили развитие международных банковских расчетов. Лидеры американской IT-индустрии договорились о добровольном контроле за искусственным интеллектом. В Токио дожди не прекращаются, рекордные 34 дня. Пилоты Fly Dubai устроили драку прямо во время полета. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мадонна и Мартин Гаррикс. «Бизар» – песня о странной любви, которую вроде бы удалось остановить в прошлом, но чувства продолжают возвращаться. Что из этого получилось у Мадонны и Мартина Гаррикса, услышим прямо сейчас.

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالی یا غلغله در گنبد افلاک انداز. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.

0: со Атар.Кистон Понзда.
1: Дар бурай Фарух шунидет. Бонкаш бавай як миллион дот.
2: Маш фунданки ва ба Дубай ба ва паймуи бонк парвозка.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танхо 500 000 карз додан.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе состоятся российско-таджикские переговоры. В Согде семерых граждан Пакистана привлекли к ответственности за нарушение правил пребывания. Верховный суд США разрешил временно возобновить депортацию мигрантов в третьи страны. Далее подробности этих и других событий. В Душанбе состоятся российско-таджикские переговоры. Сегодня с рабочим визитом прибудет российская делегация во главе заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина. В программе двусторонней встречи и переговоры делегаций двух стран, а также заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Стороны обсудят развитие экономических связей. По итогам визита планируется подписание новых соглашений и других документов о сотрудничестве. В районе Спитамен 7 граждан Пакистана были привлечены к ответственности за нарушение правил пребывания иностранных граждан в Таджикистане. Как сообщает пресс-служба МВД страны, нарушения были выявлены во время проверки соблюдения миграционных правил сотрудниками паспортно-регистрационной службы отдела внутренних дел района. Установлено, что граждане Пакистана работали в дорожно-строительной компании, что их временная регистрация была оформлена в Бабаджан-Гафуровском районе. Затем они сменили место проживания, но не уведомили соответствующие органы и не прошли необходимые регистрационные процедуры. В отношении иностранцев составлены административные материалы. За данное нарушение предусмотрен штраф. Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа временно возобновить программу депортации мигрантов в третьи страны. Об этом сообщает CNN. Это уже третий случай, когда суд разрешает администрации Трампа применять эту программу. При этом окончательный вопрос о ее законности еще не решен. Верховный суд рассмотрит дело по существу в декабре. Окончательное решение ожидается к июлю будущего года. Программа действует с марта 2025 года. В ее рамках, по данным CNN, уже депортировали около 25 тысяч мигрантов. Против этой политики выступили правозащитные организации. Они утверждают, что мигрантов могут выдворять в третьи страны без достаточных правовых процедур. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тароной авалисуатро роллер бароэтон такдим мекунат. Роллер. Гармию освоишь, багар як хонадон.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی دوره رکلامه 41 41.
1: آسیا پلیس.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Взрослым часто кажется, что учиться должны только дети. Но общение с ребенком помогает по-новому взглянуть на привычные вещи. Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о том, чему мы, взрослые, можем научиться у своих детей. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Мы привыкли думать, что именно мы учим своих детей, как правильно говорить, вести себя, дружить и быть самостоятельными. Но если внимательно посмотреть на наших малышей, становится понятно – учимся мы друг у друга. Дети умеют удивляться самым обычным вещам. Для нас дождь за окном, а для ребенка это целое приключение. Для нас обычная прогулка, а для него возможность рассмотреть жучка, собрать листочки, заметить необычное облако, похожее на дракона. Дети учат нас быть любопытными. Они спрашивают, почему, а зачем, иногда десятки раз в день. И за этими вопросами стоит желание понять мир. Еще дети умеют искренне радоваться и быстро возвращаться к игре после маленьких неудач. Малыши не боятся ошибок, ведь ребенок падает десятки раз, прежде чем научиться ходить. И каждый раз он встает и пробует снова. Малыши умеют радоваться по мелочам. Их искренне радуют лужи, разноцветные бабочки, найденная ракушка или первый снег. Наши детки – сама искренность. Ведь малыши открыто выражают свои эмоции. Они громко смеются, когда им весело, и плачут, когда им грустно или больно, без лишних масок и стеснения. Ну и самое главное – дети напоминают нам о важности простого внимания. И иногда им не нужны новые игрушки или дорогие подарки. Им нужны только наши глаза, улыбка, объятия и несколько минут, когда родители принадлежат только им. Помните, дети растут каждый день. И пока мы учим их познавать мир, они учат нас смотреть на него намного добрее, проще и с удивлением. Ну а сухость и комфорт вашему малышу подарят подгузники «Совпремиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Слушай, чувствуй, танцуй.
3: Радио.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: всех на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی.
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی، عالم با چی کار آید اگر بیار نباشد؟ هلالی،
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: رادیو آسیا پلاس.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Металл на складе, документы готовы, доставка по плану. Охан Сануат – надежный поставщик металлопроката для строительства по всему Таджикистану. Металл из Казахстана и России, конкурентные цены, собственный склад в Сагдийской области и быстрая доставка по всей стране. Чтобы стройка шла без лишних задержек, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и полный комплект официальных документов. Охан Сануат – надежность без лишних слов. Телефон отдела продаж 77 888 68 88. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Панш соли и стекло лият, панш соли им конят хо. Сёма мол шумору ба концерти бошукуги идуна. Бахшида басил панчумин солгарди и стекло лияти давлатей джумури Таджикистан. Ва панш солаги сёма мол дават менамоят. Шумору шуми фарумша шавандай мусики, нейруи баланд ва эхсоси рангин интизораст. Дари Аксана, Хунармантони Махбуб, Шабнами Сурайо, Гурухи Шамс, Вамехмони Махсус Ас Узбекистан, Далер Хонзода, Бурди Туфахуи Арзишмант, Фудзона Ботаунхуи Дуздошта, Нушокихо Вафазуи Идона, Сана Ваммакон, Дахуми Октябр, Табаковгохи Маркази Саудо, Охози Чорабини Суати Шонста, Шарики Генерали, Бонки Душамбе Сити, Шарики Нушокихо Сьома, Чиптахо Алакайдарие Чипта Нухтати Джей Ватики Тол.тj. Хамчунин дар нуктахуи рецепшени Сьома Мол. Сил панш соли и стекло лият, панш соли им конят хо. Як джо джашн мегирим, як джашни бузур. Хамроб бо Сьома Мол.
2: Ба хангоми тулуи офтоб, вакте ки рузи нав сар ми шават. Аз баланди кулахо чашмай поке, ба поионхо ми шорат. Анатис, маджрои чашмай кухиро, аз кулахо то халпхои шумо ми барат. Расуиндани обитозай кулер, барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дарон, ласати зиндагист.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Восточное. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Страны Центральной Азии объединяют энергорынок. Таджикистан и СВИФТ обсудили развитие международных банковских расчетов. ЕБРР рассматривает возможность предоставления республике свыше 48 миллионов евро. Таджикистан увеличил закупки казахстанского зерна. Около 40 миллионов самани в стране направят на развитие школ искусств. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Олами дакик.
4: Коммерцбанки Таджикистан, шарики инбахш, шуморобоси у панджумин солгарды и стеклоли давлати Таджикистан тахният мегуят. Поян дабоди стеклоли Таджикистан.
5: 575 миллион.
6: 575 миллион маротиба албоми расмии мусиқии қаҳрамонии ҷаҳон оид ба футбол 2026 дар платформаҳои рақамӣ шунида шудааст. Ин бори дигар нишон медиҳад, ки футболи муосир кайҳо танҳо 90 дақиқаи бозӣ дар майдон нест. Он акнун суруд, клип, мемҳо, таблиғ ва мусиқӣ аст, ки баъди ҳуштаки охирин ҳам дар плейлистҳо боқӣ мемонад. Қаҳрамониҳо ба охир мерасанд, аммо шӯҳрати таронаҳои асосии он маҳфилҳо то дергоҳ боқӣ мемонад.
4: Коммерцбанки Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанки Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
7: Бубин, бишунав ва бирақс.
8: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: бош шаҳри ки Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
2: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию по депозиту Истиклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите. Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с Эмин Сармоя.
4: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпушро дар сомаи Excel Energy нукта Азия ба қайд гир ва ё онро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94777777 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy رو انتظار باش. یک ظرفی اکسل یک شانسی برده است. اون رو از دست نده.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Покупай баночку Excel, регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
7: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
6: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
7: Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс.
6: Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
0: Рақами телефонии идораи реклама
8: 41 41.
9: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
0: Сотим Улуғзода. Восе Раман. Ҳоким аз болои асп бо чашмони нимпуши хашмомез гоҳ ба ин ва гоҳ ба он соҳиби овоз нигоҳ мекард, гӯё мехост симоҳои ононро дар ёдаш нигоҳ дорад. Аспи гули бодомии ӯ ҷунбишҳои бесаброна карда пой бар замин мекуфт. Зоҳиран ҳолати рӯҳии соҳибашро, изтироби ботинии ӯро ҳис мекард.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам, решайте. Под хорошую музыку на Азия Плюс.

0: Соат дар Тоҷикистон 17.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо авлопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш.
5: Осин не ставит жизнь.
0: Радио Азия Плюс. Новости.
6: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. Таджикистан занял первое место в мире по показателю полезных моделей в глобальном инновационном индексе этого года. Речь идет о регистрации технических решений, новых устройств или практических улучшений, которые получают правовую защиту как объекты интеллектуальной собственности. Согласно отчету Всемирной организации интеллектуальной собственности по использованию низкоуглеродной энергии, Таджикистан занял 12 место. Этот показатель отражает использование источников энергии с низким уровнем выбросов, среди которых важную роль в Таджикистане играет гидроэнергетика. Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан планируют создать пилотный механизм региональной торговли электроэнергией, который должен дополнить уже существующую энергосистему региона новыми правилами торговли. Среди целей проекта также создать условия для развития регионального рынка электроэнергии, улучшить взаимодействие между энергосистемами стран, расширить трансграничную торговлю и повысить эффективность использования энергетических ресурсов региона. Для Таджикистана это особенно важно с учетом реализации крупных энергетических проектов. Если сегодня возможность продажи электроэнергии за пределы страны зависит от конкретных договоренностей с отдельными государствами, то в будущем более развитый рынок позволит эффективнее находить покупателей и использовать доступные мощности. В свою очередь, в периоды повышенной нагрузки или необходимости балансировки региональный механизм позволит быстрее находить доступные ресурсы у соседних стран. Национальный банк Таджикистана и международная система межбанковских коммуникаций SWIFT обсудили расширение сотрудничества в сфере трансграничных платежей и интеграцию банковской системы страны в мировую финансовую инфраструктуру. Отдельное внимание на встрече было уделено внедрению стандартов ISO, которые используются для унификации обмена платежными данными, а также совершенствованию информационных систем банков. Европейский банк реконструкции и развития рассматривает возможность предоставления Таджикистану кредита в размере чуть более 48 миллионов евро для расширения магистральной оптово-волоконной сети и развития инфраструктуры широкополосного доступа к интернету. Проект получил название «Сельский широкополосный интернет Таджикистана» и пока находится он на стадии предварительного рассмотрения. В частности, средства планируется направить на расширение покрытия широкополосного интернета и улучшение доступа к цифровым услугам, недостаточно обеспеченных связью в районах страны. По данным ЕБРР, реализация проекта будет осуществляться через национального оператора связи, который владеет и управляет основной телекоммуникационной инфраструктурой страны и отвечает за расширение широкополосного доступа. В ближайшие 5 лет в Таджикистане на реализацию программы развития детских музыкальных, художественных школ и школ искусств будет направлено около 40 миллионов саманий. Средства прежде всего будут направлены на обновление материальной базы школ, в том числе мастерских, выставочных и концертных залов, общежитий, а также на обеспечение современными музыкальными инструментами и оборудованием. Другая часть средств будет израсходована на подготовку и повышение квалификации преподавателей, повышение их социального статуса и поддержку талантов посредством стипендий, грантов и творческих конкурсов. Учебные планы и программы также будут приведены в соответствии с государственными и международными стандартами. Программа также предусматривает создание новых детских творческих коллективов, хоров, симфонических, ударных, духовых и народных оркестров, а также ансамблей и вокальных студий. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
7: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Медуза» и Генри Камомайл. «Don't wanna go home». История о ночи, которую совсем не хочется заканчивать. Герой просит остаться еще немного и продлить этот момент вдвоем. Домой пока не спешим. Остаемся на волне. «Азия плюс».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بتب ام هیچ مضمون بهز لبستن نمی آید، خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. Бонки Имон Интернешнл. Дусти, моляви шуму.
4: Осень в динамиках звучит

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Унылая пора очей очарования. Интересно, а если бы у Пушкина был бы свой психолог, какие строки он бы написал об осени? Ну, шутки шутками, но все же многие воспринимают осень как что-то грустное. Но если посмотреть на осень иначе, осень – это не про конец. Говоря языком психологии, природа не пытается удержать листья. Она отпускает то, что больше не нужно. А что делает человек? А человек часто делает совсем наоборот. Мы продолжаем держаться за старые отношения, старые обиды, старые роли, даже за старые представления о себе. Иногда необходимо что-то отпустить, чтобы освободить место для нового. Можно отпустить чувство вины, чужие ожидания, постоянное желание всем понравиться или старую обиду, например, и даже представление о том, каким обязательно должен быть следующий этап нашей жизни. Осень напоминает нам о естественном цикле. Есть время расцветать, есть время действовать, есть время собирать плоды, а есть время остановиться и подумать. Поэтому вместо вопроса «почему все это заканчивается?» можно сказать «так, что-то новое меня ждет». Потому что осень – это не только про увядание, это время перемен, переосмысления и подготовки к новому этапу жизни. На этом все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Даркишвар васаросари олам. Тоджикона васамимона. Азия плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Сиома Молл приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сиома Молл. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Да. Это и место 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий 16:00. Генеральный партнер Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
3: Металл на складе. Документы готовы. Доставка по плану. Охансен УАД – надежный поставщик металлопроката для строительства по всему Таджикистану. Металл из Казахстана и России. Конкурентные цены, собственный склад в Сагдийской области и быстрая доставка по всей стране. Чтобы стройка шла без лишних задержек, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и полный комплект официальных документов. Охансен УАД – надежность без лишних слов. Телефон отдела продаж 77-888-68-88.
4: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Рахами телефона Едора и реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
7: Слушай, чувствуй, танцуй.
8: Радио, радио.
7: Азия Плюс.

0: Малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Взрослым часто кажется, что учиться должны только дети. Но общение с ребенком помогает по-новому взглянуть на привычные вещи. Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о том, чему мы, взрослые, можем научиться у своих детей. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Мы привыкли думать, что именно мы учим своих детей, как правильно говорить, вести себя, дружить и быть самостоятельными. Но если внимательно посмотреть на наших малышей, становится понятно – учимся мы друг у друга. Дети умеют удивляться самым обычным вещам. Для нас дождь за окном, а для ребенка это целое приключение. Для нас обычная прогулка, а для него возможность рассмотреть жучка, собрать листочки, заметить необычное облако, похожее на дракона. Дети учат нас быть любопытными. Они спрашивают, почему, а зачем, иногда десятки раз в день. И за этими вопросами стоит желание понять мир. Еще дети умеют искренне радоваться и быстро возвращаться к игре после маленьких неудач. Малыши не боятся ошибок, ведь ребенок падает десятки раз, прежде чем научиться ходить, и каждый раз он встает и пробует снова. Малыши умеют радоваться по мелочам. Их искренне радуют лужи, разноцветные бабочки, найденная ракушка или первый снег. Наши детки – сама искренность, ведь малыши открыто выражают свои эмоции, они громко смеются, когда им весело, и плачут, когда им грустно или больно, без лишних масок и стеснения. Ну и самое главное – дети напоминают нам о важности простого внимания. И иногда им не нужны новые игрушки или дорогие подарки. Им нужны только наши глаза, улыбка, объятия и несколько минут, когда родители принадлежат только им. Помните, дети растут каждый день. И пока мы учим их познавать мир, они учат нас смотреть на него намного добрее, проще и с удивлением. Ну а сухость и комфорт вашему малышу подарят подгузники «Сов Премиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
2: «Ин марзубум хазоруяк асрор дорад. Вахам хазор кисай ношунида». از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری‌های نوترین در یک گفتار روزانه با چین در آسیا پلاس.
3: السلام سومینی ارجمند در استودیو منی جانوری و مو امروز اوید با یک چین و دهو زبان صحبت میکنیم. تصور کنید شما چند سال زبان چینی رو آموختید، با چین اومدید و ناگهان حرفی رو میشنوید که قریب از اون چیزی نمیفهمید. چرا این طور میشود؟ زیرا اون چیزی که ما عادتاً زبان چینی میگوییم خیلی مرکب‌تر است. زبان عمومی معیاری در چین پوتونخوا نام دارد. در خارج اون رو بیشتر مندرینی میگویند. ما از همین زبان رو اکثر خارجیان میآموزند. اون در تحصیل، رسانه‌های عمومی کشوری و برای معاشرت ساکنان منطقه‌های گوناگون استفاده میشود. اما شخص میتواند در خانه با زبان یا لهجه تماماً دیگر حرف زند. در جنوب کانتونی معلوم است. در شانخای و منطقه‌های اطراف شکل‌های گروهی او موجودند. در فوجیان زبان‌های گروهی مین. همچنین حکا و شکل‌های زیادی دیگری منطقوی نطق نیز وجود دارد. فرق آنها بعضاً چنون کلان است که ساکنان دو منطقه به گذشتن به پوتونخوا یکدیگر را نمی‌فهمند. اما یک چیز مهم آنها را می‌پیوندد. انعنه خط هیروگلیفی. یک هیروگلیف میتواند در منطقه‌های گوناگون با تلفظ دیگر خوانده شود، ولی معنای نوشتهش یک بوده میتواند. البته در شکل خط نیز فرقیت‌ها هستند، مثلا هیروگلیف‌های ساده کرده شده و انعنوی. باید قید کرد که زبان محلی تنها واسطه معاشرت نیست، بلکه آن هویت یک منطقه بوده، حزل و شوخی، سرود و ترانه و عباره‌های اویلاوی را فرا می‌گیرد. بنابراین شناسایی با زبان چینی این آشنایی با فرهنگ بوی و گوناگون این کشور می باشد. در برنامه نوبتی درباره مکان تحصیل چینی ها خواهیم گفت و یک جای خواهیم دانست که گاو کاو چیست.
2: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه نشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلس.
4: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
5: Юра Лиджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке робби гунар, мол аз адат беш, яке босат гунар, дилтанго дарвеш. Носири Хусрав.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Осень звучит ярко. Азия Плюс. 107 FM.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама «Дар Азия Плюс».
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка.
2: Строящики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Джоан Саммит, Диволт и Джулия Чёрч. Shades of Blue. История о внутреннем кризисе и попытке заново найти себя. За клубным звучанием здесь скрывается очень личный и эмоциональный текст. Погружаемся в Shades of Blue вместе с

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: گرغبار خاطره از دوستان بینی مرنج کز دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست زیبو نیسا
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
0: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Взрослым часто кажется, что учиться должны только дети. Но общение с ребенком помогает по-новому взглянуть на привычные вещи. Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о том, чему мы, взрослые, можем научиться у своих детей. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Мы привыкли думать, что именно мы учим своих детей, как правильно говорить, вести себя, дружить и быть самостоятельными. Но если внимательно посмотреть на наших малышей, становится понятно – учимся мы друг у друга. Дети умеют удивляться самым обычным вещам. Для нас дождь за окном, а для ребенка это целое приключение. Для нас обычная прогулка, а для него возможность рассмотреть жучка, собрать листочки, заметить необычное облако, похожее на дракона. Дети учат нас быть любопытными. Они спрашивают, почему, а зачем, иногда десятки раз в день. И за этими вопросами стоит желание понять мир. Еще дети умеют искренне радоваться и быстро возвращаться к игре после маленьких неудач. Малыши не боятся ошибок, ведь ребенок падает десятки раз, прежде чем научиться ходить. И каждый раз он встает и пробует снова. Малыши умеют радоваться по мелочам. Их искренне радуют лужи, разноцветные бабочки, найденная ракушка или первый снег. Наши детки – сама искренность. Ведь малыши открыто выражают свои эмоции. Они громко смеются, когда им весело, и плачут, когда им грустно или больно, без лишних масок и стеснения. Ну и самое главное – дети напоминают нам о важности простого внимания. И иногда им не нужны новые игрушки или дорогие подарки. Им нужны только наши глаза, улыбка, объятия и несколько минут, когда родители принадлежат только им. Помните, дети растут каждый день. И пока мы учим их познавать мир, они учат нас смотреть на него намного добрее, проще и с удивлением. Ну а сухость и комфорт вашему малышу подарят подгузники «Soft Premium». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Soft Premium» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Soft Premium» – выбор заботливых родителей.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Унылая пора очей очарования. Интересно, а если бы у Пушкина был бы свой психолог, какие строки он бы написал об осени? Ну, шутки шутками, но все же многие воспринимают осень как что-то грустное. Но если посмотреть на осень иначе, осень – это не про конец. Говоря языком психологии, природа не пытается удержать листья. Она отпускает то, что больше не нужно. А что делает человек? А человек часто делает совсем наоборот. Мы продолжаем держаться за старые отношения, старые обиды, старые роли, даже за старые представления о себе. Иногда необходимо что-то отпустить, чтобы освободить место для нового. Можно отпустить чувство вины, чужие ожидания, постоянное желание всем понравиться или старую обиду, например, и даже представление о том, каким обязательно должен быть следующий этап нашей жизни. Осень напоминает нам о естественном цикле. Есть время расцветать, есть время действовать, есть время собирать плоды, а есть время остановиться и подумать. Поэтому вместо вопроса «почему все это заканчивается?» можно сказать «так, что-то новое меня ждет». Потому что осень – это не только про увядание, это время перемен, переосмысления и подготовки к новому этапу жизни. На этом все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаджонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
3: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.
0: Рахами телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

0: در کشور و سراسر عالم. تاجیکانه و صمیمانه. Азия Плюс.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Тейм Импала и Дженни «Дракула». Ночь здесь становится символом свободы. Это песня о человеке, который только в темноте может забыть о чужих ожиданиях и быть собой. Наступает музыкальная ночь в эфире «Азия Плюс» с хитом «Дракула».

0: Рулер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: KDDK «Бамбалео». Трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно, перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: ببین بیشونه و بیرخص.
5: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

Ролер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон. Осень в динамике.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Диджей Годжа, Джейсон Дерулу и Мелоди «Мичико». Песня о мгновенном притяжении, флирте и знакомстве, которое начинается с одного взгляда. Добавляем легкую влюбленность в эфире «Азия Плюс» с хитом «Мичико».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: در دیده من اندرا و از چشم من بینگر مرا زیرا برون از دیده ها منزلگه بگزیدم مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Ziplock при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: всех на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Оламиро як сухан вайрон кунад. Рубахони мурдаро шейрон кунад. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл – дусти молиявии шумо.
4: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Дар маркази Савдоинтехника и Вална, шумо яхдоне Ромео Бетки, ба сапки зинаги, шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асортимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси, хамрахи и хамишаги.
3: Бехтарин гавхари ганджине хасти. Суханаст. Гар сухан джон набуват. Морда чаро? Хомошаст. Салими Техрони.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: Мюллер истесол кунанда е муваффакит дару тиреза аз профил хуи босифат ва уствор. Роллер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон.
1: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Медуза» и Генри Камомайл. «Don't wanna go home». История ночи, которую совсем не хочется заканчивать. Герой просит остаться еще немного и продлить этот момент вдвоем. Домой пока не спешим. Остаемся на волне. «Азия Плюс».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالی آغل غله در گنبد افلاک انداز. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلی است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
0: Слушай, чувствуй, танцуй.
4: Радио.
0: Азия Плюс.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: KDDK «Бамбалео». Трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно, перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит «Бамбалео».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی عالم با چی کراید اگر بیار نباشد هلالی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: فویسی رادیو آسیا پلیس

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Айова, мы. Песня о моменте, когда отношениям нужна определенность. Либо у двоих есть настоящее мы, либо пора признать, что будущего нет. О чувствах без полутонов. Айова с хитом «Мы».